Thank you.

0: Реклама.
1: Отель «Сауна» «Домик Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна» «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

дома. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: O-D-ing. Ain't finna pop for no reason. Смотри радио. Смотри радио. На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: вполне возможно, что кто-то еще прислушается. Сообщили, как плавно вернуться к работе после длинных выходных.
1: Сейчас, да?
0: Ну, наверное, это надо было вчера рассказывать. Ну, в принципе, еще сегодня среда только у нас. Хотя, с другой стороны, не только, а уже, наверное, да, среда, можно так говорить. Значит, как возвращаться к работе плавно после праздников? Во время длинных выходных человек расслабляется, и заставить себя снова трудиться весьма сложно.
1: Но... Да ну. Мне вчера даже человек, который меня не видел, наверное, полгода или год, мы с ним видимся на крыльце у нас в Евразии, он им говорит: а ты вот, по-моему, не очень хотел выходить с праздником. Кому выделил меня и мое лицо.
0: Ну, мы, в общем-то, все, так скажем, да. Но, понимаете, у нас как будто некий иммунитет есть, да, потому что мы так или иначе не все три дня отдыхаем, да, а в какие-то дни все равно работаем. Поэтому здесь вот процесс вот этот вот перехода, он, в общем-то, нет, сильно бед не доставляет никаких. Так вот, и когда трудно и сложно работать после выходных, психологи говорят, что это не лень, а реакция нервной системы, которая перестраивается после впечатлений, общения, еды особенно, да, и поездок.
1: Ну, что-то приятное было в этом,
0: да? Конечно, да. Сразу, что-то было приятное, что-то сразу стало неприятное.
1: Живите, Виталий.
0: Чтобы вернуться в рабочий ритм, нужно начинать с простых задач. Например, налить кофе.
2: Это неплохо.
1: Дарья, иди, Дима, запускай.
2: Ой, спасибо.
0: С простых задач, да, давайте как-то понизим планку, да. Ну, представляешь, на планерке так. Собирается планерка так после выходных. Все,
1: так, да, вы кофе наливаете, вы полы так, моете, да? Так,
0: ну что, сегодня что делаем, да? Ну, давайте понизим планку, да, начнем с кофе, да, а там уж посмотрим, начнем, как пойдет.
1: С малого. Да,
0: вот, короче говоря, разобрать почту, например, еще можно.
1: Да, да.
0: Так вот, я не знаю, почему мне так смешно. Не стоит, говорят психологи, пытаться сделать все дела сразу. Лучше взяться за что-то одно. Опять же, возвращаемся к кофе, к почте. Помогает прогулка в течение дня.
1: А ты куда?
2: У меня прогулка.
0: Класс! Вообще просто идеальный рабочий день. Начался с кофе, потом прогулка. Да. И на вам справедливый.
1: Пальцем так водишь, знаешь, по перилам так вот спускаешься.
0: На справедливый вопрос директора. Ты чем занимаешься? Я плавно вхожу в рабочий ритм.
1: Я понижаю планку.
0: Понижаю планку, да. Ой, хорошо, слушай, прям начали, повеселило информация. Ну вот, в общем, такие советы, да.
1: Или это, представляешь, допустим, нас много слушают водителей там газелей, там такси, такого большого. Представляешь, ты везет газелист на маршрут 16, останавливается.
0: Я пойду прогуляюсь. Психологи ж посоветуют. Ага. Хорошо.
1: Как в сауне сидим.
0: Да, как в сауне сидим.
1: Хорошо, правда.
0: Ладно, друзья, ну, в общем, следовать советам или нет, это уже ваше дело, как хотите. Мы рассказали, посмеялись.
1: Наше дело поделиться.
0: Наше дело действительно так. Ладно, давайте. Насущных нет вопросов, ничего, пожеланий.
1: У нас к вам нет.
2: А у вас к нам?
0: Почему ко мне? Я не к себе обращаюсь, а к вам обращаюсь. У вас, в принципе, нечего сказать, ничего, нормально все.
1: Отлично, Виталий.
0: На прогулку пойдем.
2: Нет, я вообще, ну как бы тут сияю, чтобы вы обратили внимание. У меня новые сережки.
1: А, есть только сережки.
0: Ну, это новые?
2: Да.
0: Я думал, они у вас были уже.
2: Нет, у меня таких не было.
1: Очередные эти поплавки. Там,
0: блесна, да. Да.
2: Это ну и на поплавки тоже похоже.
0: Это перья, а перья тоже же используются в этих...
1: И как поплавки.
0: Как поплавки,
1: да. У меня был, кстати, такой, да, конечно, перо, и что там, пробка от шампе туда как
0: проделали. Ну, такие самодельные, да.
1: Да, да, мы с дедом делали, вообще классно работают.
0: Так что вы недалеки, в общем-то, от рыболовной темы.
2: Ну, все логично, вот я ловлю себе рыбака.
0: Ясно. Ну, давайте к теме тогда переходить, друзья. А у нас сегодня вот такая тема, на что вы обращаете внимание при знакомстве с чем? С кем?
1: Ну,
0: в первый раз.
2: Вообще с людьми.

0: читали.
1: Да. Ну, да. На что обращать внимание при знакомстве в первую очередь?
2: В первую очередь, вот, да. Mm-hmm. В первую очередь, вот прям взгляд цепляется вот за что-то, и вы понимаете, что...
1: Ну, человек заходит, и так...
2: Да, да, да.
1: А вы так на что смотрите, да?
2: Я? Ну, я, наверное, на лицо, в первую очередь, как-то стараюсь смотреть. Хотя, опять же, если я не в очках, я, конечно, там ничего не увижу.
0: Ну, смотря какого размера лицо.
2: И насколько оно близко находится.
1: Да.
2: Вот, потом, наверное, на одежду. А так, ну, вот я просто сейчас мысленно пытаюсь представить. Вот. Ну, да, лицо, ну, первым делом лицо, конечно, а потом вот одежда.
1: Ну, если шутить... то я, конечно, обращаю внимание на то, что он принес с собой.
2: Что в руках.
1: Да, да. А во-вторых, я обращаю не то, что на лицо, я обращаю на выражение лица. На улыбку, на там агрессивное какое-то такое выражение лица. Мне нравятся люди, которые улыбаются в основном.
2: Ну, они тоже могут, понимаешь, улыбаться...
1: Нет, понимаю, но ты когда...
2: Фальшиво.
1: Впервые видишь человека, все-таки желательно, чтобы, ну, там... Хотя бы ты не показывал свое недовольство.
2: Зрительный контакт. Если ты наладил, мне кажется, зрительный контакт, то уже дальше пойдет проще. Если вот ты его не наладил, ну, то есть тогда уже как-то это, да.
1: Очень тяжело знакомиться с человеком, как я вам рассказывал недавно. Ты заходишь в кабинет, а там... Да! Жириновский маленький сидит, женщина такая...
2: Не, ну когда в агрессии, это понятно.
1: Вот, но я говорю, а если бы она это сделала с улыбкой, а был и такой врач, которая такая... Заходишь к ней, она такая... Да! Ну, улыбается, и ты такой...
2: Все нормально.
1: Да, и ты знаешь, что она хоть и агрессивная, но на приколе. Вот, поэтому...
2: Ну, ладно, в общем, друзья, на что вы обращаете внимание при знакомстве? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Сегодня такая тема у нас ожидается. Солнечный, кстати, очень теплый день сегодня до плюс 25. Среда, уже середина недели у нас.
1: Уже прекрасно. Послезавтра выходной. Почти.

0: дня.
1: Да, ну что там по последним трендам дня? Давайте посмотрим. Вчера вот наткнулся на любопытную информацию. Женихи и невесты начали задувать свечи на свадебных тортах, как на день рождения.
2: Так и был.
1: Да?
2: Да. Ну вот смотря какой торт. Просто есть торты, которые... это тренд прошлого года, где торт был небольшой, высокий, не ярусами, прямоугольный, длинный.
1: Да.
2: И туда свечи выставляли и задували. Тренд прошлого года.
1: Да ты что? Да. А вот, ну видишь, только сейчас пишут об этом.
2: Подводит итоги, наверное. Я клянусь.
1: Может быть, он уже закончился?
2: Может быть, я впервые вообще, мы так вот сделали, задули. Это только входило 2 года назад на свадьбе в июне.
1: А какой, да какая разница, когда? Я имею в виду месяц. Ладно, но месяц уже не важно, на самом деле.
3: Он тебе рассказывает, что он был первопроходец.
2: Мы тоже это срямзили идею. Я не об этом. Я к тому, что она появляться начала. Вот
1: а какой смысл, символизм какой? День рождения, понятно, загадывай желание там.
2: Смотри, можно классно это сделать в каком ключе? Можно раздать свечи изначально там в конвертиках или так родным, близким. Сказать, что они частичка этого праздника, да. И часть своей души. Давайте мы сейчас вот тортик повтыкаем, зажжем, и вы задуете.
1: Повтыкаем, да.
2: Да. Ну, я это с вами так выражаю.
1: Да, да, да. Вот, ну, тогда, слушай, это не тренд, наверное, уже тогда. Так, да. Завершение тренда уже какое-то.
2: Ты уволен. Мимо.
1: Тогда это... Не, ну я действительно первый раз узнал об этом. Я до этого не видел никогда.
2: Конечно, вы гуляли.
1: Тушили свечи.
2: Ну, мезозои, да?
1: Нет, почему? Это когда это было-то?
2: Ой. Последняя свадьба ваша, когда?
1: Да нет, это было 2014-15 год.
2: Это последняя свадьба, на которой вы гуляли?
1: Или, может, позже, ну, может быть, 16-17, не помню.
2: Но все равно очень много, 10 лет минимум.
1: Надо уточнить, потому что мы ему коллеги гуляли. Да. Я у него спрошу, в каком году это было.
2: У нашего лысого бородатого?
1: Да с чего уточняете, я не пойму. У коллеги, еще раз говорю, нашего, все.
2: Давайте, Дарья.
3: Итак, вот интересная новость, даже это тренд, я бы сказала. Вы знаете, что появились фудкортницы?
2: Фудкортницы?
1: Так, поясняйте, непонятно.
3: Я сейчас расскажу. Фудкорты, знаете, что это такое, да? Конечно. У нас, например, есть в одном из торговых центров фудкорт. Это место, где много разных ресторанов быстрого питания. Можно прийти и вот на протяжении какого-то периода в этом большом зале посидеть. Так вот, фудкортницы – это девушки от 14 и старше, которые собираются на фудкортах и могут проводить там от 3 до 12 часов в день. Они могут что-то покупать, могут что-то не покупать, проводить фотосессии для себя, для своих подруг, снимать какие-нибудь рилсы и тиктоки, а также постоянно со всеми спорить и путешествовать из фудкорта в фудкорт. Как вы к этому относитесь?
2: Короче, они живут там, грубо говоря, да. Им интересно, да, вот это вот.
1: Да, постоянно есть, что ли?
2: Нет,
3: у них нет толком
2: где
3: денег.
2: Где молодежь будет лазить, у них денег нет.
3: Угу. Подъезды закрыли.
2: Да, а попы крутить надо. И они идут на фудкорт и просто там вблизи просто где-то. Сидят,
1: да.
2: Да. А это не первый год.
1: Надо будет обратить внимание.
3: Они покупают одну картошку фри на 6, фотографируют все с разных ракурсов.
1: Слушай, я замечал, ведь да.
2: Они сидят
1: что-то
2: там.
1: Мне сейчас вот буквально не так давно, то есть в группу прям зумеров, ну, таких зумеров, зумеров прям конкретных. Их причем много, там, знаешь, человек 10, наверное.
2: За одним столом, за одним столом. Картошки, да?
1: Ну, что-то вот, да. Это не в Орске было. Я еще так вот думаю, а стол пустой. То есть они все с телефонами сидят. Думаю, еще так просто мельком обратил внимание, что они тут делают? Ну, ладно, мимо пошел. А вот оно, оказывается, чего. Понятно.
3: Да, теперь вот, понимаете, даже вот мы говорим, да, вот зумеры. Для нас это одно поколение. На самом деле там столько ответвлений. Альтушка, не альтушка, фудкортница. Тут запомнить бы это все.
1: А зачем?
2: Нет смысла.
1: Какой смысл? Зачем это
3: запоминать? Ну, потому что для них это самовыражение.
2: Да, вообще
1: плевать. А мне это зачем запоминать?
3: Да потому что у тебя такой же растет.
1: Ну и что?
2: Не, вон, недавно был праздник, там костюмы у нас показывали вот эти зумеры. Ну, в общем, из героев там кино, еще что-то.
1: Вон они, вон, лавку поджигают вон.
2: Да, да, кстати, на видео.
1: На видео у нас на канале Евразии. Вот был новостной сюжет. Вот трое вот таких же, вот смотрите, что делают.
2: Болваны. Ну, не об этом речь. Я говорю, работал как-то я в клубе, был конкурс образов, вот. И я сказал, на кого-то похоже, ты не помню, пошутил я что-то. Она такая, не, она прям истерить начала. Нет, я Альтушка. Я ее второй раз тоже по-другому, говорю, называю. Она такая, да нет же, я Альтушка.
1: По-другому как? Вертушка? Да,
2: ну что-то типа, я просто угорать начал над ней, что... Альтушка, кто это вообще?
1: Ты вертушка.
2: Пампушка. Ну, короче, начал ржать и по итогу говорю, завались. Говорю, не могу, кто такая Альтушка. Для начала объясни всем. А там в клубе как взрослые люди были, никто не понимал, кто такая Альтушка. Самовыражения нет, говори по-русски.
1: Ладно, да такие тренды интересные.
2: Да, спасибо. Так, у нас Five Step Family. Впереди раз, два, и давайте скажем три, перенесемся.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО «ТК Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 7 градусов днем до плюс 25. В Ясном плюс 4 днем до плюс 23. В Ванты-Кемид-Нагорске плюс 5 днем до плюс 24. В Оренбурге плюс 14 днем до 25 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорск. 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Но этот, как его, наша уже любимая рубрика с вами. Будем здесь разыгрывать, что, Даша, рассказывайте, как всегда.
1: Разыгрывать соседей.
2: Нет, мы будем разыгрывать билеты на квест-вечеринку в стиле «Обитель зла».
0: Как-то вы вот говорите каждый раз. Таким тоном
1: не верю.
0: Мне страшно.
1: Не верю.
0: А мне страшно.
1: А страшно? Да.
0: Как-то она так прям подчеркивает.
2: Я еще вот прям знаю, как, Виталик, вас напугать.
0: Угу. Не надо так.
2: Процент по ипотеке вырос.
0: Не надо так подчеркивать, да. Ладно, да, есть звонок у нас.
1: Алло.
2: Вы зачем молчите?
0: Да нет, может, какие-то неполадки.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Николай,
0: сейчас я буду называть 7 фамилий. Ваша задача — вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминаете за 45 секунд. Это будет считаться победой. И получаете долгожданные билеты, хорошо?
3: Хорошо.
0: Давайте попробуем.
1: Давайте, мы вам желаем в таком случае удачи. Ну и 3, 2, 1.
0: Черчилль.
3: Винстон.
0: Менделеев.
3: Забыл.
0: А вот мы его соведущего также зовут.
1: Дарья.
3: Дмитрий Иванович.
1: Дарья Менделеев.
0: Академик Павлов.
3: Забыл.
0: Карелин, борец.
3: Александр.
1: Отлично.
0: Агилера.
3: Кристина.
0: Акиньшина.
3: Оксана или Анна.
0: Первый вариант. Башаров.
3: Марат.
0: Вот, все верно. Так, подождите, все, не все, сейчас посчитаем. В 45 секунд мы уложились, все, Дима,
1: однозначно,
0: выключай. Таймер, да. Значит, Уинстон Черчилль, верно. Дмитрий Менделеев.
1: Верно.
0: Иван Павлов, вот здесь у вас была ошибка, да, Иван Павлов. Александр Карелин, верно. Кристина Агилера, верно. Оксана Акиньшина, верно. Марат Башаров, верно. Все правильно, кроме одной, все это считается победой. Мы, правда, еще с подсказками, конечно, но ладно.
1: Но это пустяки.
0: Да, пустяки. Николай, мы вас поздравляем. Билеты на квест достаются вам. Приветы будут какие-нибудь, кому-нибудь?
3: Да, всем привет, вам привет. Спасибо вам за такие, за такое утро.
0: Спасибо вам.
1: И вам за утро, спасибо. Да, да,
0: спасибо.
1: Да. Ценим, любим, трубочку не кладите. Дарья, надо что-то зачитать?
2: Конечно.
1: Ну, давай.
2: На правах рекламы. 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Да. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробности о покупке билетов в группе ВКонтакте «Другие миры Орск». Количество мест ограничено. «Обитель зла» в VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+.
1: Вот ей подходит.
0: А ей ничего и подчеркивать самой не надо уже.
1: Да. Ладно. Эва Макс, послушаем. Kill It Queen.
0: Kill It Queen?
1: Да.
0: Как прям так? It?
1: Kill It Queen.
2: Мертвая королева.
0: Да
2: убитые?
0: Убит. Ну, что-то такое, да.
1: После вечеринки.
0: Не совсем понятно. Короче, Kill и Queen-то я знаю, а вот между ними It что-то меня смущает.
1: Ну ладно, написано так. Так, дискотека «Авария», также Дэвид Кейв и BTS.
4: Но этот, как

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Куда идем, не где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Сегодня мы с вами поговорим про моду и про спорт, и то, какие плоды революционные привели слияние этих двух разных занятий, можно так сказать.
2: Но если то. Можно, то скажите, ладно.
1: Ну, я уже сказала, а вы меня поправьте, если что.
2: Так.
1: Что, я не обязательно должна быть умной. Достаточно того, чтобы я была красивой. Умными будете.
2: Переходите к главному, пожалуйста. Да,
1: ну, прекратите снисходительно со мной разговаривать, пожалуйста.
3: Ну, ладно, давайте.
1: Спасибо. Сегодня мы поговорим с вами про историю бренда Lacoste. Это история всемирно известного вот этого крокодильчика, который находится на футболках, поло, носочках, брюках и так далее. Но вот насколько эта компания изменила мир моды, мы сейчас с вами поговорим. Изначально основателем этой компании был Жан-Рене Лакост. Но изначально он вообще занимался спортом. Он проявил огромный интерес к большому теннису. В 1933 году этот вид спорта был доступен лишь для людей, у которых большой достаток. То есть, вы понимаете, спорт был элитарным. И все, кто занимались этим спортом, носили специальные брюки, носили длинные сорочки, то есть рубашки. И вы понимаете, что это не совсем удобно, это вообще неудобно. Но самое главное, красиво и элитарно. И он, кстати, в занятиях этим спортом проявлял не только усердие, но и он смог добиться успеха. И к своему пику спортивному он уже штурмовал самые большие чемпионаты по большому теннису. Вот. И у него настолько был прорывной характер, и настолько он был азартным человеком, что в какой-то момент он получил как раз-таки прозвище вот это вот крокодил, аллигатор. Как-то он даже поспорил со своим соперником о том, что он обязательно выиграет в этом турнире, и поспорили они на чемодан из крокодиловой кожи. К сожалению, выиграть этот чемпионат, турнир у него не получилось, но прозвище основательно за ним закрепилось. И он первый, кто задумался о том, что выходить на теннисный корт нужно в одежде, в которой тебе комфортно, но так, чтобы она выглядела красиво. И тогда он запускает свою линейку поло. Поло, знаете, да, вот с бортиком.
2: Да, воротничок.
1: Да, вот, и вместо...
2: Мне вот ассоциация слова «поло», когда звучит, вот видишь, ты Volkswagen, у кого-то, как, ну, рубашка, как она вообще правильно называется, рубашка, ну, да, или футболка.
3: У вас водная.
2: Нет, у меня обычная вот это на лошадях, когда играют в это.
3: Это же не поло.
2: Первым делом. А что это? Это поло.
3: Это поло, называется?
2: Да.
3: Ну, ладно.
1: Так вот, он вышел не просто в рубашке инновационной на тот момент пола, но это была рубашка его собственного производства. А еще в чем произошла революция? До него все прятали бренд свой, то есть вот все логотипы были нашиты
2: на внутренней стороне.
1: На внутренней стороне, а он первый, кто нашил на внешней.
2: Чтобы не сглазить.
1: То есть он начал представлять свой бренд именно так. Вот Лакост, вот мой крокодильчик, вот-вот, смотрите, вот теперь вы видите... Так сказать, он показал товар лицом. Естественно, произошла революция. Все спортсмены захотели носить удобную, в то же время красивую одежду. И компания начала разрастаться. И начали они уже выпускать не только футболки, но и другой вид одежды.
2: Ну, спасибо большое, Дарья. Я только вот практичности, может быть, чуть недопонимаю. То есть, почему вот он сделал именно так, ну, вот, покрой, да, или как это правильно называть, саму форму вот самой футболки, именно вот такой, с бортиками и с пуговицами. Вот.
1: Понимаешь, практичность, потому что, во-первых, это было...
2: Расстегнуть или что?
1: Это было элитарно. И нужно было...
2: Ну, элитарно это не объясняет смысл.
1: Но нужно было сохранить внешний красивый вид. Поэтому ворот остался от сорочки. Но длинные рукава тебе мешали. И сам материал тоже должен быть спортивным, легким, дышащим. Поэтому в основу...
2: Ну, то есть, если ты вдруг после соревнований надел пиджак, то, в общем-то, не потерял это лица своего, да?
1: Ну, главное, чтобы ты душ принял.
2: Да, это понятно. Я имею в виду, что оно и подходит и для официальных мероприятий.
3: Главное, чтобы душу приняли, да, Виталий?
2: Ой, да ладно. Начнешь сейчас, да. Ладно, спасибо, Дарин, за историю.
3: Ладно. А потом, собственно, он стал певцом, да?
1: Нет. Он всю свою жизнь занимался именно развитием своего бренда. И так, чтобы его компания выходила на международный уровень.
3: Да что вы говорите.
1: Да.
0: История одной вещи.

0: Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске плюс 11 градусов днем до плюс 25, в Ясном плюс 9 днем до плюс 23, в Ковандаке, Медногорске плюс 10 днем до плюс 23, в Оренбурге плюс 16 днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На Комсомольской площади в Орске 16 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка саженцев. С 10 утра и до 15.00 на площади развернут торговые ряды. Орчане смогут купить семена, овощную и цветочную рассаду, саженцы, а также инвентарь для сада и огорода. На время проведения ярмарки движение транспорта на участке между зданием городской администрации и драматическим театром будет временно ограничено. Просьба к водителям заранее планировать маршрут. В Орске стартовала масштабная кампания по ямочному ремонту дорог. 12 мая спецтехника зашла в Октябрьский район, где подрядчик уже приступил к фрезеровке поврежденного полотна. Одним из первых в очереди на обновление стоит перекресток вокзального шоссе и улицы Вокзальной, состояние которого за весну стало критическим. План дорожных работ охватывает все ключевые магистрали города. В списке значатся улицы Васнецова, Кутузова, Гомельская, Комарова, Ужгородская, Короленко, Строителей, Путейское и Орское шоссе. Всего на восстановление асфальта в трех районах Орска выделено более 10 миллионов рублей. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Как пишет газета РУ, выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРОТ. Сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он может вступить в силу с начала следующего года. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Что ж, блин, дела.
1: Я так дела.
2: Все, вот благодаря вам, понимаете, когда я слышу эту фразу или сам говорю, мне все время хочется добавить Оля Лукина.
1: Оля Лукина.
2: Да. Здравствуйте, друзья. 8.06 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья, снова мы с вами. Да, стараемся сделать ваше утро более красочным, так сказать. Общаемся сегодня на тему, на что вы обращаете при знакомстве в первую очередь. 8-922-878-2929. Что там нам пишут, пожалуйста, Дарья? Так сказать, огласите нам.
1: Итак, пишет нам Елена. Большое внимание обращаю на юмор и беседу, чтобы понять, будет ли интересен мне человек, что было бы с кем посмеяться в дальнейшем. Иначе просто умрешь от скуки, печали и тоски.
0: Ну, от цветали можно умереть.
2: Ну ладно.
0: От грусти, не печали.
1: Он смешной, просто он смешной не для всех.
0: Не для всех, да.
1: Я когда его первый раз увидела, испугалась, если честно. Мне показалось, что это такой злой.
2: Эту историю вы уже рассказывали миллион раз.
1: А что бы ты подумал над своим поведением?
0: Что ему сделать?
2: Так, Наталья пишет.
0: Ему проще с вами не общаться.
2: Да, кстати.
1: Вот вы.
2: Наталья пишет. Обращают внимание на внешность, общие интересы, интеллект, чувство юмора, черты характера. Слушайте, ну если вы будете на каждый вот этот аспект уделять какое-то время, вам потом пообщаться уже, наверное, не хватит времени. То есть сразу оценить. Ну ладно, внешность хорошо, я согласен. Общие интересы, интеллект, чувство юмора, черты характера. Это целый анализ.
0: Брат, целый брат.
2: Это надо провести сколько, да, различных действий, чтобы вот это все выяснить и понять. Так, что еще? Привет.
1: Еще. Да. Марина пишет. Когда знакомлюсь с новым человеком, я смотрю на стопы и кисти рук. Стопы показывают, хочет ли он быть здесь, развернуты ко мне или к выходу. Руки, чувствует ли он себя спокойно, ладони открыты или пальцы что-то там нервно теребя.
0: Интересно.
2: Так. Нет, если. Ну а если хорошо, если. Как там ступни еще раз?
1: Развернуты к выходу, значит, хочешь уйти.
0: Да. Вот так вот. То есть.
2: Ага.
1: Да, если к себе, то хочет продолжить так, с тобой диалог.
2: Запомним это. Слушай, а как это практически, да? Вот,
1: ты посмотри на Диму. Он полностью открыт к диалогу.
2: Если ты прямо стоишь, допустим.
1: Слушай, я тоже смотрю на кисти рук.
2: Ну и что? Ну

0: что это вам дает?
1: Нет, я смотрю на кисти рук, вообще, как выглядят руки. Я очень люблю большие мужские руки. Вот, и я обращаю внимание на ногти.
2: Такие нечеловеческие.
0: Ну и что, у меня в порядке.
1: Нет, мне тяжело, когда там длинные ногти. Длинные у мужчин.
2: У меня все погрызло, все
0: хорошо. Стриженные, в смысле.
1: Да, да, да. Я люблю, чтобы вот как бы вот это было аккуратно. Я на это обращаю внимание. Красиво.
0: Нормально?
1: Давайте. Ну, давайте так.
2: Давай ты мне погрызешь, я тебе.
1: Я сейчас вам открою небольшую тайну. Возможно, вы это и так знаете. Просто женщины это активно скрывают, и, возможно, меня осудят за это. Но каждый раз, когда девушка смотрит на мужчину, она оценивает, да или не да. И вот потенциально... Потенциально, когда я смотрю на пальцы рук, я понимаю, что если это ухоженные пальцы, то да.
0: Никакой тайны и секреты вы не раскрыли. Об этом еще Гоша говорил в фильме «Москва слезам не верит», героине Алентовой. Он говорил, женщины смотрят оценивающие.
1: Ну, мы же говорим про...
0: Про что?
2: Про палец.
1: Про интим.
0: Так, не надо вот в эту сторону сворачивать, пожалуйста. Все, я совершенно думал о другом.
1: Почему ты всегда смущаешься?
0: Потому что мы в эфире, в утреннем. Понимаете?
1: А ты думаешь,
0: вы
1: люди
0: это поймете?
1: Утром люди целомудренные, да? А вечером все такие забыли,
0: привет,
1: что было утром.
0: Привет, Кит! Передаю большой привет Ивану Червь, Наталье Олейниковой. Поставьте, пожалуйста, песню «Зиверт Goodbye». Заранее благодарю.
2: Ну, нате.
3: Еще живой, с ума не шедший, не застрелен.
0: Нет, достаточно. Тебе всю песню
2: жалко. Ну, Лан поставлю. Да. Вот как раз.
0: С Ростова нам, кстати, привет передают.
1: Привет.
0: По теме ничего не написали, просто передали привет. Ростову
2: привет.
0: Тоже большой привет передаем.
2: Басте привет.
0: Да.
1: Ну, так. Ничего, у нас зато по теме много в Телеграм-канале.
0: Давайте.
1: Пишет нам Аленький Цветочек. Доброе утро. Всегда обращаю внимание на руки, ногти и обувь. Форма ногтей решает все. Вот такой вот у меня бзик.
2: Они треугольные, смущают.
0: Нет, смущают? Да. Нет, на самом деле формы-то они действительно разные бывают. Я как-то до определенного времени вообще об этом не задумался, потому что и не надо было задумываться. Но, правда, узнал, что действительно формы, они бывают абсолютно разными. А почему задумался? Потому что иногда форма ногтей может принести тебе массу мелких таких, но проблемок. Да, когда вот проблема в роше ногте, там вот это все, да, случается, к сожалению, такое бывает. Да.
1: Так, а вот Марина говорит, обращай внимание.
0: Дайте мне уже. Не мучить.
1: Вот у вас есть свой телефон, зачем вы тянетесь к моему?
0: Мой лучше не трогать.
2: Он проводной. Как он назывался?
0: Да.
2: Городской.
0: К нему надо подход иметь определенный.
2: Я не хочу.
0: Там поколдовать надо, понимаешь? Просто так не откроется.
1: Итак, Марина обращает внимание на чистоту обуви. Вчера едет в автобусе, стоит симпатичная девушка с огромными нарощенными ресницами, макияжем, прической, километровые ногти. А обувь, ну, просто... Ец. Как будто вышла из леса после дождя.
2: Ладно, давай.
1: Такие куски грязи. Фу.
2: Это...
1: Ну, я передала все, что здесь написано.
2: Прям по буквам,
0: ну,
2: да.
0: Можно это не делать, да? Прям уж так буквально.
1: Но человек же пишет.
0: Ну, я понимаю.
1: Почему нам этого не делать?
2: Забавно,
0: так,
2: забавно.
0: Что еще есть?
1: Ничего, чураешься.
2: По поводу вот ногтей, конечно, интересно. Вот сейчас
0: ну,
2: у девчонок
0: слишком
2: молодых.
0: Слишком длинные, я вот видел пару раз. Ну, правда, это
2: молодые
0: девчонки.
2: Да, вот они, причем, я даже не знаю, они как палец, такие же практически по длине. Вот эти треугольные,
0: и
2: заостренные.
0: Они еще заостренные. Там какая-то, правда, как Фредди Крюгер.
2: Да, из фильмов ужасов.
1: Вот, а Татьяна затронула тему, которую каждый обсуждает, но почему-то смущается. Вы сейчас поймете. В первую очередь, конечно, это внешний вид и обувь. Давайте будем честными, не душа, а вид. В первую очередь, запах вот одно из самых важных.
0: Ну вот, кстати, да, есть этот вот мой момент упускаем, но, видишь, мы про зрительный контакт все еще говорим, а запах, да.
1: Иногда... Запах, он-то иногда быстрее зрительного срабатывает.
0: Это точно, да.
2: Но иногда ноздри это ошибаются. Я вчера захожу в подъезд и закрываю нос, вонище стоит прям, ну, фекалиями, простите, вот прям воняет. Я захожу домой, говорю, то есть, чувствовал, что там, ну, что у нас в подъезде пахнет? Говорит, нет, мы выходим на улицу, тут же в магазин надо было нам. И она говорит, так от рыбы пахнет. А для меня это прям очень невкусно. Она говорит, рыбы пахнет.
0: Ну, видишь, я думаю, что свое...
2: Надо свой запах найти еще.
0: В свое время ковид он внес все-таки коррективы в свое восприятие запахов. И, наверное, они вот все равно по-разному могут сейчас восприниматься.
2: Ну, и в целом, видишь, там же есть эта вот штучка о том, что запах человека, он для... кого-то потрясающе приятен, для кого-то он невыносим.
1: Для кого-то, да. Тоже,
2: да. Да, надо найти своего.
0: Ладно, друзья, ой, мы с вами заговорились-то. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На что вы обращаете внимание при знакомстве в первую очередь? Пишите.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, у нас 13 мая на календаре. Сегодня важный праздник, День Черноморского флота ВМФ России. Давайте поздравим.
2: Поздравляем. Да,
1: указом этот праздник определен от 1996 года. Также сегодня День охраны конвойной службы МВД России. Тоже поздравим сотрудников и работников. Опять же...
3: Сейчас поздравляем.
1: Сегодня у нас день одуванчика всемирный, кстати.
2: Одуванчики.
1: Их вот сейчас... смотреть на улице очень много. Кстати, я не призываю поздравлять их, подходить, конечно, да.
3: Но... Бабушка в варенье добавляет.
1: Одуванчики, да?
3: Да, ну что-то там какие-то вещи.
1: А что это дает?
3: Я не знаю. Я просто недавно, ну вот были мы в гостях, я опрыскивал там от травы. Ну, в общем, чтобы трава погибла. И она говорит, ты на одуванчики брызгал? Я говорю, брызгал. Ну, значит, говорит, не буду их рвать. Не знаю, что они дают.
1: Ну, что-то дают, видимо, да?
3: Да.
1: День рождения застежки липучки, 68 лет ей исполняется. Всемирный день коктейля.
3: Ровесники с вами.
1: Да. Нет, вот Всемирный день коктейля, 220 лет.
3: Ну вот.
1: Бери выше.
3: Уже, да.
1: Мелочишься-то, да. День леденцов от кашля, вот как раз.
3: Дарья.
2: Вот.
3: Она сейчас употребляет, да.
1: Сегодня, да. Всемирный день канцтоваров. Как бы не, так сказать, цифровизация нас не настигала, тем не менее, ручки, линейки, карандаши, бумага все еще остаются.
2: Да, это вообще необходимо и нужно.
1: Самым необходимым. Всемирный день футбольного тренера еще сегодня.
3: О, коучи, поздравляю.
1: 13 лет, кстати, этому празднику исполняется. Ну и по дням рождения, ну, можно отметить, что сегодня родился Роберт Паттинсон в 1986 году. Это британский актер, модель и музыкант даже. Ну, правда, вот что он поет и сочиняет, и исполняет, я не знаю.
3: Бэтмен.
1: Нет, я имею в виду как музыкант.
3: Я понимаю. Ну, Паттинсон же, это же Бэтмен.
2: Бэтмен.
1: Ну, последний. Да, последний, да.
2: Нет, последний уже, давай, это драма.
1: Нет, ну, в смысле, Бэтмен последний.
2: Бэтмен последний. Да,
1: то есть, кроме него пока нету никого. Угу.
2: Ну, ладно, но он все равно вечный вампир, давайте говорить честно.
1: Да. Вот, а последний, да, вот это драма. А все у нас по праздникам.
3: Виагра впереди у нас, Виталий, радуйтесь.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 11 градусов, днем до плюс 25. В Ясном плюс 9, днем до плюс 23. В Кувандаке Медногорске плюс 10, днем до плюс 24. В Оренбурге плюс 16, днем до плюс 25 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: А новости какие? Неправильные, друзья. 8.28 на студийных часах. Начнем вот с такой информации. Американка белкой избила друга, не купившего ей в Рождество пиво.
3: Белкой? Под белкой, может быть?
2: Нет, белка.
4: Живой?
2: Да нет, керамическая. Как вы понимаете, да? Ну, понятно, что в заголовок лучше керамическое не добавлять. Так звучит гораздо смешнее. Короче говоря, за скупость ей очень не понравилось, что он ей не купил напитков различных. Она взяла вот эту белку и нанесла ему несколько ранений, потому что она раскололась, естественно. Но мужчина остался жив, хоть и сильно порезался. Теперь ее будут судить. Еще один случай произошел в Удмуртии. Там местную жительницу осудили за оскорбление соседа при помощи кетчупа.
4: Оскорбление?
2: При помощи кетчупа, абсолютно верно. А в городе Глазов, в жилой дом, она там написала кетчупом на стене оскорбительные выражения в адрес мужчины.
3: Кетчупом. Блин, мне кетчуп жалко.
2: Вот, по словам девушки, признавшей свою вину, поводом для такого поступка стали жалобы потерпевшего на ночные крики. Ну, то есть, начал жаловаться, что шумно, да.
4: Кровью не стало писать, да?
2: Ну, решила, да, что это уж слишком, да. А вот кетчуп может подойти как раз таки. Так мало того...
4: Здесь реклама кетчупа могла бы быть. Ваши друзья 250807.
2: Это мы сейчас, кстати, к этому перейдем. Самое интересное, что она выставила это все в общий домовой чат. Вот, ну, все свои художества на стене выставила в этот чат. Ну, естественно, там все об этом узнали и тут же написали заявление в полицию. Вот, и вот по поводу рекламной интеграции. Игрок канадской лиги гениально отпраздновал гол. Он прорекламировал вторую работу свою.
4: Да, я видел. Он показал визитку в камеру.
2: Это канадская лига, там футбол, да, молодой человек по имени Томаш забил мяч, все забросил, я как-то все по привычке, и начал праздновать гол, и там была визитка, показал эту визитку, там было написано «Лучше звоните Томашу». Это была его вторая работа, он там какие-то услуги тоже оказывает.
4: У меня похожий, я знаю, случай, не помню уж в каком году, в бородатом, ну вот лет так 5-10 назад это было, значит, сборная Англии прилетела в одну из карликовых стран на матч отбора к чемпионату Европы или мира. Ну, это или Люксембург, или Сан-Марино, по-моему, что-то такое. Вот Сан-Марино вроде. Ну, короче говоря, и так получилось, что у главного тренера сборной Англии была просроченная виза на день или на два. И, соответственно, его не могли пустить в страну. Но вот человек попался, говорит, неприятный, тренер рассказывает на входе, ну, как это называют, как их, пограничник, грубо говоря. Он говорит, сейчас там, Фабио, мы все решим, не переживайте. Вот. И, соответственно, он ушел с его документами и все-таки сделал ему так, что его, ну, пустили в страну, чтобы там без тренера команда не оставалась. И, значит, главный тренер сборной Англии, он говорит, подходит к нему, говорит, я ценю твою, ну, то есть, твою помощь и так далее, вот, держи тебе несколько билетов, соответственно, на матч. Он говорит, да не переживайте, у меня есть, я против вас играю в эти выходные, поэтому мне, говорит, не надо, я вам в защите, говорит. Ну, вот прелести карликовых стран.
2: Ну все, вот такие новости, да.
4: Спасибо.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Апельсиновая лихорадка».
1: 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас, друзья, уже традиционная рубрика «Бензиновая лихорадка». Разыгрываем 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Дима уже выбирает участника, кто счастливчиком будет сегодня.
2: Ну вот, давайте вот.
1: Ну, надеюсь, что счастливчиком.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Равиль.
1: Равиль, вы очень бодры с утра.
3: Ну да.
1: Да, хорошо. Да,
2: да. Три кофе в одну харю.
1: Сколько крутим барабан?
3: Два раза.
2: Неплохо. Давайте.
1: Новый парень.
2: Мы вам желаем удачи.
4: А мне кажется, из первого можно вытащить.
2: Да, вообще можно все что угодно. 9 литров, близко был один. Вращаем второй, и он... 14! Нормально!
1: Да, класс!
2: Вообще!
1: Да, отличный результат! Поздравляем вас!
2: Все, до свидания, Равиль!
1: Не задерживайся!
2: Да, да, он такой быстрый, да, должен.
1: Человек быстро позвонил.
2: Есть что передать, Равиль.
3: Что?
2: Раб, передай, что есть.
3: Ну да, всем хорошего дня, всем, кто меня узнал, и вам в том числе.
1: Спасибо большое.
2: Молодец. Все, раз, два, игра закончена.
1: Просто вообще, раз, на, как говорится, на... Налегке так, раз.
2: Да, да. Ну
1: 14
2: и...
1: литров.
4: Мне выбил. Всегда было интересно, что значит, кто меня узнал. Как можно узнать? Вот просто
2: по кусочку
4: голоса.
2: Да, можно, можно.
4: Думаешь?
2: Еще и по им, конечно, абсолютно.
4: Вот даже вот нас, сколько мы уже с вами в эфире, вот только в рамках подушки, вот 4 года, 5 сезонов, да? Угу. И то по голосу не все нас
2: различают. А мне недавно сказали, что меня узнали по имени в паспорте, а говорят, а голос у вас другой.
1: Я говорю, а ну, по голосу нет.
2: А я что, нужно так в жизни разговаривать?
1: Даже не по фотографии, а по имени.
4: Да.
2: По имени в паспорте.
4: А люди, когда меня видят, они говорят, вы так отличаетесь, вы в жизни симпатичные. И я такая, так, можно мне к режиссерам обратиться? Можно как-то снимать меня с той стороны, чтобы я вот как в жизни
2: да,
4: была?
2: Вам солгали.
1: У нас нет режиссеров.
2: Это я режиссер, если понимаешь. Я человек оркестр. Ладно. Дальше музыка. Боб Синклар.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Психолог отвечает.
1: Верно, друзья. Татьяна Диль снова с нами. Татьяна, доброе утро вам.
2: Доброе.
1: Здравствуйте. А с чем вы сегодня пришли? Рассказывайте. А
3: я солки, вот, пожалуйста. Маринованные
2: огурцы. Призы в студии. Я сегодня пришла с некоторыми правилами, которые облегчают мне жизнь.
4: Спасибо.
2: Точно, я думаю, у каждого человека есть такие правила, которые он, может быть, выводит в процессе жизни, или они ему передаются от его родителей, а может быть, от учителей, наставников. И ну, у меня скоро день рождения, через несколько месяцев у меня будет большой. Но это прям скоро, ребят. Через пару месяцев.
3: У меня скоро тоже день рождения, через несколько месяцев.
1: И у меня тогда через несколько месяцев.
4: Давайте так, у меня у единственного ближайшего дара в октябре.
2: Нет, у меня раньше будет. И у меня будет большой юбилей. И вот в преддверии этого юбилея я задумалась.
4: Сколько? 20?
2: У нас даже не цать, даже не ок. Я задумалась, интересно, а какие правила или принципы моей жизни помогли мне сейчас быть в той точке, в которой я сейчас нахожусь?
1: Так.
2: А я считаю прям, что я в очень хорошем моменте сейчас нахожусь, в счастливом моменте. И я стала вспоминать, если честно, насчитала около 50 очень хороших правил, которые мне помогают. И сегодня хотела ими поделиться.
1: А все 50?
2: Нет, столько, сколько успею.
1: Ну тогда начинайте, у вас времени немного.
2: Первое правило, где внимание, там энергия. Замечали, когда вы, допустим, хотите какую-то машину купить какой-то конкретной марки, вы начинаете ее всегда замечать.
3: Да.
2: Если хочешь забеременеть, то замечаешь беременных женщин.
3: Да.
2: Если хочешь ребенка воспитывать, водить в коляске, ты замечаешь всех детей в коляске. И это так работает наше внимание.
4: Мулатки, Четыре мулатки.
2: Нет, это так не работает.
4: Нет, не работает, но ладно, жалко.
2: И мы начинаем свое внимание направлять на что-то конкретное.
3: Ты не понимаешь,
2: то есть,
3: хотя что другое.
2: Давай две.
4: Ну, давайте.
2: Мозг наш избирателен. И то, на что мы свое внимание направляем, то мы начинаем замечать в окружающей жизни. И здесь совет очень простой. Направлять внимание на то позитивное, что есть. Не концентрироваться на негативе. Все плохо, все хорошо, ой, плохо, все, погода плохая, ветер дует.
3: Мусор, грязь.
2: Мусор, грязь, ничего
3: начальник
2: не делается.
3: Злой.
2: Да. А на
3: Дима
2: самом деле,
3: кривляется.
2: Пытаться найти что-то очень хорошее. Это про позитив, вот который
3: Димка
2: мы в своей
3: чистый.
2: Жизни культивируем. Димка прекрасен.
3: Великолепно.
4: Спасибо.
2: Мне очень приятно смотреть на красивых мужчин.
3: А
2: и рядом, и рядом с красивыми и брутальными мужчинами сидеть. Вот. И так работает наше внимание. Где внимание, там энергия. На хорошее мое внимание. Следующее. Что случилось, то и цель. Нам иногда кажется, что события происходят вот не по нашей воле. Но на самом деле любое событие, которое с нами произошло, оно было дано нам для чего-то. Ну вот год назад я сломала ногу, да? Ну вот вроде кажется, ну что хорошего, да? Два месяца я просто пролежала. Но на самом деле меня моя судьба именно так остановила, чтобы я об очень многом подумала. И мне это реально удалось тогда, когда меня просто уложили в кровать в гипсе. И я очень много переосмыслила, и на самом деле моя жизнь за год глобально изменилась. Поэтому все, что происходит в жизни, это не за что мне это, а для чего и почему. И таким образом я начинаю брать из, опыт из любого события. Этому тоже нужно хорошо
1: я
2: хорошо.
1: Я жду
2: получить.
1: Сейчас буквально следующая фраза будет: это не проблемы толкают вас в спину, а удачи и счастье.
2: Нет, ну про это не буду говорить, конечно.
1: А я слышал подобное.
2: Но слово проблема мне не нравится.
1: Понимаю.
2: Мне не нравится вообще слово проблема. О, у меня проблема.
3: Сегодня это так.
2: А вот это следующее, да.
1: Да.
2: Невозможно быть во всем идеальной. Вот когда я это поняла, мне стало намного легче жить. Потому что мы все хотим быть идеальным руководителем, идеальной мамой, идеальной женой, идеальной дочерью и так далее. Но очень часто нужно разрешать себе тот уровень, на котором ты сейчас находишься. И в том числе разрешать себе ошибаться. Потому что ошибки – это никогда не есть плохо. Мы привыкли думать, и это, собственно, из детства идет, что ошибаться – это поражение. Но на самом деле не ошибается тот, кто ничего не делает.
3: Это правда.
2: Поэтому лучше сделать шаг и понять, что это не твое.
3: Чем просто сидеть и бояться.
2: Ошибку. чем сидеть и бояться, и никогда этот шаг не сделать, угу. и не попробовать. А вдруг там что-то другое. Вот эта позиция любопытства, да, интересно, а что будет, если... Оно как раз-таки и борется с нашим неправильным восприятием ошибки. Uh-huh. Ошибка плохо. Ошибка – это опыт, который нам нужен. Следующее, что мне очень помогло, это счастье в точке А. Мы всегда за счастьем гонимся, и нам кажется так, вот оно где-то вон там. Вот сейчас я закончу институт, да, вот сейчас я выйду замуж, вот сейчас я разведусь, вот сейчас я детей воспитаю, выпущу, и тогда я буду счастлива.
3: Вот сейчас машину куплю, там,
2: да, и
3: кредит
2: тогда,
3: отдам.
2: И тогда я заживу, да. Но на самом деле я очень благодарна своему наставнику, который мне один раз, это было лет 8 назад, он сказал: Тань, получается, что ты всегда жаждешь счастья где-то там. Но на самом деле счастье в точке А, вот здесь и сейчас. Просто отметь, а что сейчас уже делает тебя счастливой? И для меня это было, ну, прям реально громче.
1: Да честно.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Надо же как. То есть я не там буду когда-то счастлива, а я здесь и сейчас уже могу ею быть. И это тоже мне реально помогло. Есть еще время у меня там?
4: Да, еще минутка есть. Да,
2: ну тогда вот еще одно скажу. Если хочешь отключить голову, включи тело. У нас так много мыслей в голове, которые нас не отпускают. Мы даже спим и постоянно о чем-то думаем. Мы просыпаемся, да. и начинаем о чем-то думать. Мы в течение дня очень много думаем. Мысли, ну, порядка 80 тысяч, наверное, у нас пролетает. Даже тогда мы кушаем.
1: Подсчитываем?
2: Ну да, ученые посчитали.
3: Одна даже мысль,
2: тогда,
3: а вторая.
2: Когда мы кушаем, мы не можем на еде сосредоточиться. Мы начинаем о чем-то думать. И я говорю, и это нас же мучает. Угу. Что да. ж такое, когда эти мысли у меня закончатся? И я говорю, если хочешь выключить мысли, включи тело. То есть любое телесное ощущение, когда ты свое внимание направляешь на свое тело. Так, а как я сейчас себя чувствую? Мне тепло, холодно, я хочу ли пить? Любое движение тоже отвлекает нас от наших мыслей, даже если мы их делаем, вернее, если мы их делаем осознанно. Встать, потянуться, отжаться, да, как вчера говорили. Любая физическая активность, танцы, йога, гимнастика, просто походить вверх-вниз по лестнице, да просто встать и потянуться, это уже движение, которое отвлекает от наших мыслей. И еще если мы приучим себя именно на наши ощущения в теле внимание обращать, то тогда мысли наши помахают нам рукой. Ну, хотя бы на какое-то время...
1: отвлечься, да.
2: Хотя бы на какое-то время отвлечься.
4: На красивого мужчину, например.
2: Ты прекрасно. Вот такие вот нехитрые, так скажем, правила, но добытые с помощью собственного труда и пота,
3: спасибо.
2: И слез.
4: Спасибо, спасибо, Татьяна. Спасибо, да. Идем вперед. Эдди, вот и дальше.
0: Психолог отвечает.

0: дома. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 25, в Ясном плюс 14, днем до плюс 23, по Вандыке Медногорске плюс 15, днем до плюс 24, в Оренбурге плюс 17, днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлиста, 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге судебные приставы арестовали настоящий арсенал оружия у 45-летнего мужчины, который задолжал собственной дочери более 800 тысяч рублей алиментов. В результате у неплательщика изъяли два двухствольных охотничьих ружья и травматический пистолет ОСА. Оружие продадут, а деньги отправят на погашение долга перед ребенком. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом, как пишет российская газета, президенту России Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, пуск прошел успешно, задача была выполнена. Испытание также подтвердило правильность конструкторских и технологических решений. Новый комплекс создается на замену «Воеводе». До конца года первый полк с ракетами «Сармат» планирует поставить на боевое дежурство. Первый за последние 16 лет концерт рок-группы «Металлика» на Олимпийском стадионе в Афинах спровоцировал землетрясение. Об этом сообщило греческое издание «Папос Пост» со ссылкой на данные Афинского геодинамического института Национальной обсерватории. На концерте собрались рекордные для стадиона 90 тысяч фанатов группы. В момент, когда коллектив начал выступление, ученые фиксировали сейсмическую активность, так называемое концертное землетрясение. По данным ученых, подземные толчки были вызваны ритмичными танцами тысяч фанатов на стадионе. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: чего. Слово-то.
1: Не надо что вставлять.
0: Слово-то где-то найти. Я просто хотел сказать, что пока у нас не луна зажигает прожектор, а солнце, поскольку утро 9.06 на студийных часах. Всем доброе утро. Очередной зажигательный трек от Дмитрия от, скажите, кого?
2: Это легенда Citizen. В общем, трек начала 2006 года. Ага. Клуба разрывал. Это, насколько я понял, это, ну, ремикс от весны.
0: Там. Ну, короче, композиция для тех, кто...
2: 20 лет ей.
0: Да, в 2006-м тусовался.
2: Да, и чуть-чуть позже, но это легендарное.
0: Понятно.
3: Слушайте, вот, например, я человек, который этот трек не слышал, но для меня он звучит до боли знакомым и в то же время каким-то новым.
0: Но, ну, него... потому что это современное.
3: Да, да, да, хочется и танцевать, и вроде как-то какие-то слова повторять. Спасибо.
2: На здоровье.
3: То есть даже если вы не слушали это в 2006-м, в 26-м вы можете активно
0: мне начать. Мне кажется, самый расцвет, да. Вот именно самый расцвет клубного движения, это вот как раз, да, 2005-2006 примерно.
2: Да,
0: вот
2: 6-7-8 вообще.
0: Середина, да.
2: Пушка.
0: Потом это все как-то, наверное, пошло на убыль. Ну ладно, а мы о другом сегодня говорим. На что вы обращаете внимание при знакомстве в первую очередь? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Позвольте мне начать с одного очень интересного сообщения. Вот начали все писать внешность. Но вы серьезно? Ну вот я сделала ногти, надушилась дорогими духами, накрасилась, волосы уложила. Ну, красотка. А человек я какашу не видел.
2: Класс.
0: Ну и куда ваша внешность денется? Задает нам вопрос.
3: Ну, знаете, к сожалению, в обратную сторону не работает.
0: Какой ужас, да. А вот еще серьезное тоже сообщение. Доброе утро. Жизнь научила не оценивать людей по внешнему виду. Ни ногти, ни волосы, ни крутые шмотки, тачки. Это все красиво, круто. Ну а дальше-то что? Много таких расфуфыренных знакомых приходили, когда плохо или нужна помощь.
2: Ну вот, вот, пожалуйста.
0: Вот тоже, да.
2: Самое главное, внутрянка, да.
0: Это точно. На лицемерие смотрю, тут еще вот написали. А как его можно так с первого
2: взгляда? Правильно делаете, Наталья.
0: А как с первого взгляда его можно определить, лицемерие или нет? Сразу не поймешь.
3: Не, ну знаешь, вот иногда ты вот прям видишь человека, и вот тот, который самый милый, самый добрый, такой хочет со всеми общаться.
2: Ты такой приходишь, он такой, ты легенда, брат. Ты лучший, привет.
0: Вот как происходит. Вот,
3: нет ли у тебя в этот момент чувства, что тебя обманывают?
0: Ну, я тоже...
3: Когда человек каждого превозносит, вот абсолютно каждого в этой комнате, вы все такие...
2: Не, не каждого, он, ну, так, с кем ведет диалог, я бы так сказал.
3: Ну да, можно и так сказать.
0: Ну, это, понимаешь, ты еще можешь отнести, опять же, к неким психологическим каким-то движениям таким, да, что, возможно, да, действительно он тебя хвалит, а ты отрицаешь это, потому что себя достойным похвалы не считаешь, да, например. Сейчас вот в этом можно уже запутаться.
3: Ну, не знаю.
0: Кто его знает? Чего там у человека в голове?
3: Я считаю себя достойной не только похвалы.
0: Да, это мы уже знаем.
2: Похвалы, да.
0: И халвы.
3: Я такую похлаву один раз попробовала фисташковую. Так вкусно.
2: До сих пор скинуть не могу.
0: За это, да. За то время, пока ела. Ага. Так, еще написали. А я смотрю в глаза пристально. Люблю тонуть в красивых глазах. Тем самым наблюдая, как ведет себя девушка. Вот видите. А Наталья пишет, что...
2: Захлебнулся.
0: Да, в больших городах девушки обращают внимание на статус мужчины и кошелек. Они на пальцы и ногти. Вот, Дарья, это вам ответ на ваши.
3: Так а мы и не в большом городе.
0: Выражением. А что еще написали?
2: Лена пишет: доброе утро. На что обращает внимание, так это глаза. Не зря говорят, это зеркало души. Угу. Ах, эти солнцезащитные очки.
0: Да, прячут глаза. А вот, нет, на самом деле я в глаза вообще редко смотрю.
3: Так, Кристина пишет: доброе утро. Смотря с кем знакомиться, если мужчина, то я обращаю внимание на кошелек. Mm-hmm. Что он может хотя бы заплатить за кофе?
0: Вот, только примеру, что, да, было.
3: Будь то девушка или женщина, то первое, на что обращаю внимание, это макияж и на украшения. Украшения, так же, как и макияж, о многом могут рассказать о девушке и о женщине. Mm-hmm. Вот что вам могут рассказать мои Сережи.
2: Что вы рыбачка.
0: Что вы любите рыбак.

0: рыбалку.
1: Да. Ну или у вас очень много гусей дома.
2: Крашеных.
0: А вы еще их красите чем-то.
2: Не, ну как бы сказали психологи, вот эта вот демонстрация, это привлечение внимания.
1: Вот вам внимания не хватает.
2: Да, мне бы так бы сказали.
1: Каждый день под камерами.
2: Мне не хватает внимания, где же еще внимание. Так, ну, еще пишет нам сообщение Лилия. Ой, у меня все смахнуло. Доброе утро. Вспомнила смешную историю. Как-то у одного мужика спросила, на что он обращает внимание при знакомстве. Он ответил, недолго думая: на историю болезни. Я...
0: А ну-ка покажи ко мне.
2: Он гинеколог. А еще... В наше непростое время обращаю так, внимание...
0: Покажи-ка мне, забыли. Я не знал, что...
2: Ну, вы не дали мне дочитать. Обращаю внимание, это пытаюсь угадать, какого пола человек, судя по тому, как сейчас все одеваются. Вот как и сказал Димка тогда. Говорит, идет толпа ребят молодых. Все лохматые, у всех штаны длинные.
1: Да, штаны широкие, лохматые, там леонтьевы все вот эти вот.
2: И не поймешь.
1: Одуванчики.
0: Кудри, да.
1: Ага. А по поводу гинекологов, это очень смешно. Потому что есть один, ну, тоже гинеколог, и он мне постоянно гуляет на мероприятиях. Я постоянно с ним здороваюсь, там, очень активно за руку говорю, ну, целую ваши руки, здравствуйте. Ему нравится. Вот.
2: Ну, понятно. Пишет нам Уолтер: не одежда красит человека, а его добрые дела.
0: Ну что ж вы, опять Уолтер. Ну, привычно уже пора. Вальтер.
2: Ну, мне тоже больше нравится Вальтер. Ну, у человека написано Уолтер.
0: А Татьяна бы была бы, сказала: нравится, читай, как нравится.
2: Сегодня это так.
0: Да, сегодня это так.
2: И мы будем принимать это.
0: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На что вы обращаете внимание при знакомстве в первую очередь? В концовке сейчас подведем итоги.
1: Да.
0: Эй! У тебя есть время до конца песни.
1: До конца песни,
0: чтобы,
1: да,
0: написать сообщение.
1: Доехать, написать сообщение, да, все что
2: угодно. Ты же любишь радиохит?

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
6: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
1: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 25. В Ясно плюс 14, днем до плюс 23. В Кондаке, Медногорске плюс 15, днем до плюс 24. В Оренбурге плюс 17, днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: А вот мы и вернулись, друзья, с неправильными новостями.
3: Стартовый состав, подушка шоу.
2: Да-да-да. 23 минуты 10 на 11 часах. Ой, даже не знаю, с чего начать вам рассказывать.
4: Давай с интересного.
2: С интересного, хорошо. В Британии женщина-лунатик рассказала о поисках молодых любовников во сне.
4: Так, поподробнее,
3: пожалуйста. Муж такой, тебя видели в ночном клубе. Я луначу.
2: С мужем тут вообще отдельная история.
4: А все-таки муж есть?
2: Конечно.
4: Ого.
2: По словам мужа, женщина страдает вот лунатизмом.
3: Не очень-то она и страдает, я смотрю. Она кайфует лунатизмом.
2: Поначалу, значит, выражалось в том, что она посреди ночи... Давайте так скажем, поворачивалась к нему, да, за вуалюром.
3: Ага.
2: А потом...
3: Терлась.
2: А потом она просто стала выходить из дома, как говорится, в чем мать
3: родила. Ну, нет, так нет.
2: Да. Да. И ему приходилось ее ловить, то есть прямо на улице ловить.
3: Голышом.
4: Женщина, домой вернись.
2: И, значит, это, заводить ее обратно в дом, укладывать в постели и так далее. Короче говоря, они пока не это... Не решили проблему, она продолжает, значит, выходить из дома, блуждает там, цитата, с открытыми глазами и демоническим голосом твердит, что ей нужна молодая плоть.
3: Я думаю, она даже не лунатик.
4: Слушай, я предлагаю этот случай надо разобрать с нашим психологом.
2: Ну, наверное. По словам мужа, супругу приходится закрывать на ночь дверь велосипедным замком. Потому что, видимо, другого в доме просто нет.
4: Может быть, надо как следует свою женщину удовлетворить, она тогда...
2: Так, да, ну, нет, давайте нет. Без этого.
3: Самое смешное, она, эта дверь закрыта, она в окно раз.
4: Да,
2: в Лондоне менеджер магазина задержал серийного вора и лишился работы. Мы как-то с вами уже обсуждали подобную новость, очень похожую. Дело в том, что по их правилам, то есть ты не имеешь права вмешиваться в инциденты, да, как сотрудник магазина, ты не имеешь права, то есть ты должен вызвать полицию, да, и больше вот на этом твои полномочия, как говорится, все, да, в одном меме популярном. А он скрутил воришку, то есть дождался, когда приедет полиция, сдал его с рук на руки, и тут же, практически на следующий день, он получил заявление о том, что он уволен.
3: Жалко, обидно.
2: С одной стороны, нет, с одной стороны, это забота о сотрудниках. Все-таки при таких случаях, сами понимаете, могут абсолютно нештатные ситуации какие-то и печальные ситуации складываться. Но с другой, ну, увольнять зачем? Ну, хорошо, ну, оштрафуй его, да, там, да, как-то это, наказание какое-то, ну, почему сразу увольнять?
3: Да, тоже непонятно.
2: Видимо, да, чтобы другим назиданием. Кот, в Москве кот по кличке Бандит сбежал из дома. Это и вам так просто?
4: Это твой, что ли?
2: Прослоечка. Но он провалился, кстати, в колодец, и его спасли.
4: Вот он, бандит.
2: Да. И
3: которого спасают.
2: На концовочке вот такая новость. В Бурятии пьяный...
3: Формалей.
2: В Бурятии пьяный мужчина уснул в канаве, когда пытался ограбить чужой дом.
4: Чего?
2: Значит, да, послушайте историю. 41-летний житель Улан-Удэ ранее уже был судим. В тот день мужчина приехал к знакомым и распивал с ними спиртное. Потом он решил, вот именно так и пишут, решил, что потратил все свои деньги, видимо, это на самом деле было не так, и начал искать способы их добыть.
3: Заработать.
2: Да. Выломал калитку у чужого частного дома, камнем разбил окно, забрался внутрь. В доме мужчина снял свою обувь, выбросил в мусор и надел тапочки хозяина.
3: Теперь я хозяин.
2: Кошмар. Ужас.
3: Его, кстати, по тапкам, наверное, опознали.
2: Да, потому что, понимаешь, он не смог вынести никакого имущества и рядом в канаве просто уснул.
3: Да, тапочка.
2: Под забором и, видимо, в тапочках. Слушай, я вот повторю эту фразу: жизнь — лучший драматург. Но ни один сценарист, мне кажется, так не придумает, как происходит в реальности на самом деле.
3: Да, это забавно.
2: Кошмар. Кошмар, конечно. Мужчину осудили, естественно, и по делам.
3: Да. Мы Виталика нам тоже скоро начнем в тапочках рыбах, которые мы подарили, знаете, у Евразии. после корпоратива.
2: Нет уж, не заставить.
3: Нет. Жалко, нет, конечно.
2: У меня другие тапочки.
3: Другие тапочки. В этом только разница. Ладно, Тану послушаем и гороскоп.
1: Реклама.
0: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, вот как всегда.
2: Вот кому это идет? Да.
1: Как всегда, гороскоп. В эти минуты, друзья, мы узнаем, что астрологи нам готовят.
2: Это забавно.
1: На 13 мая, да.
2: Давайте.
3: Рыбы.
1: Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.
2: Давай.
3: Водолей.
4: Сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Да, о мире.
2: О проспекте мира.
3: Козерог.
2: Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют.
3: Стрелец.
1: Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
3: Скорпион.
4: Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно.
3: Весы.
2: Весы. Что нам советуют? Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих.
3: Дева.
1: Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
3: Лев.
4: Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас, сегодня будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
3: Рак.
2: Ну, раки, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом станет перестановка мебели.
3: Близнецы.
1: Притворите свою мечту в жизнь хотя бы одну, самую завалящую, и день не пройдет даром.
3: Телец.
4: Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
3: Овен.
2: Желаемого сегодня вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой.
1: Я насчет мудрости тут подумал.
2: Давай.
1: Меня стрельцы натолкнули на мысль, у них здесь звучит. Начинается гороскоп, прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить. А помните мультфильм «Трое из Простоквашино»? И там дядя,
2: да,
1: Федор
2: говорит, прежде чем продать
1: что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь, да, ненужное, а у нас денег нет. Это, понимаете, насколько тогда предваряли маркетплейсы вообще? Предугадывали.
2: Это правда.
1: Ну вот так.
4: Спасибо, Виталий.
2: За мудрость.
1: Я красавец.
2: Не вы, а я.
1: Ну да, извини. Извини, забыл.
4: Димка тебя укусил.
2: Дилька. Не Димка. Так, дальше у нас Райан Льюис, также Бруно Марс и «Усталый караоке».
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 8-495-0000. Код города 3537. Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Телефон рекламной службы 25 08.

0: спит усталый караоке.
1: Ну что, друзья, финальная рубрика на сегодня. Спит усталый караоке. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте два участника. Нам нужно уже по традиции. И за что бороться они будут, расскажет Дарья. Она уже готова.
2: Да, мы сегодня разыгрываем, не только сегодня, билеты на детский закрытый кинопоказ ко дню детства.
1: Абсолютно верно. Чуть-чуть подробностей прямо.
2: А он состоится 31 мая. Это уже традиционное мероприятие, которое мы проводим третий год подряд.
1: Так.
2: А, помимо того, что мы будем показывать интересный фильм для мальчишек, девчонок, а также их родителей. Также перед кинофильмом состоится... Нет. Игры, интерактивные зоны и, конечно же, розыгрыш. Все это от нас и от наших партнеров.
1: Короче говоря, будет весело и интересно.
2: Да.
1: Да. Так что...
3: Как говорится...
1: Да.
3: Ладно, есть звоночки у нас. Доброе утро.
1: Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Константин.
3: Константин, отлично. Против вас играет. Нет, не играет. Еще раз, 21-103-7, друзья. Набирайте второй звоночек, ждем непременно.
1: Иначе будем сами играть сейчас.
3: Угу. Не, есть звонок. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
5: Ксения.
1: Ксения?
5: Да,
1: Константин.
3: Отлично,
1: и Ксения.
3: Отлично, Константин и Ксения, да. 2К. Итак... Желаем удачи. Группа это недавно была. Надеемся, вы на этот раз угадаете. В тот раз никто ее не смог расшифровать. 3, 2, 1.

0: Это Ивановский Интернешнл.
1: Да, 100%.
2: Или Любе.
0: Тополиный пух, я прям слышу.
1: Аббревиатура такая.
3: Нам писали, что после этого писали, что стыдно эту группу не знать.
1: Да. Это как в одной миниатюре. Нам было бы стыдно прийти без подарка к вам сегодня. И, собственно говоря, нам стыдно.
3: Да, нам стыдно.
1: И поехали.
3: Вот поэтому должны узнать, да? Тыры-тыры-тыры-тыры-ты. Это как... Ну, ты же песню знаешь, вот это вот? Тыры-тыры-тыры-ты-ты-ты.
0: Не махал.
1: Есть варианты.
3: Ксения, Константин, да.
4: Это что-то в аду зарубежность?
1: Да, иностранное.
3: Я вам так подскажу, из Австралии, ребята.
1: Да, там, говорю, всего 4 буквы.
4: Даже не могу предположить, я зарубежных
1: мало
4: знаю.
1: Ну, а Ксения?
5: Не знаю.
3: Ну, классика тяжелого рода.
1: Оригинал. Ну, вот 4...
3: А?
4: Блин, да. Как-то что-то напоминает что-то, но не пойму что.
1: Первая буква А.
3: А.
1: Только английская. Первая буква английского алфавита.
0: Но мы так никуда не уйдем. Ни на фильм не пойдем.
1: Есть кит? Нет, последний вот. Эй! Что там?
3: Сиди.
1: Сиди-диски были раньше. Как будто ты зовешь CD-диск. Эй, сиди. Браво.
3: Да просто, он сказал, эй, сиди. Он повторил все, что ты просто сказал. Эй, сиди.
1: Ксения сбросила трубку.
3: Ладно, ну, с грехом пополам, но все-таки, да, удалось нам сегодня разыграть билеты.
0: Не будем лишать детей праздника.
3: Не будем, да. ACDC вообще правильно.
1: Легендарная игра отца привела детей.
3: Константин, поздравляем вас. Билеты вам достаются. Да. Привет кому-то будут.
4: Ну, передаю своей семье, супруге, детям, чтобы всегда было все хорошо. Всему городу Орску, чтобы было всегда все хорошо на нашем небом.
1: Спасибо.
4: Ну и вам, конечно.
1: Красавчик, Константин, спасибо огромное. Трубочку не кладите, сейчас расскажем, как забрать ваши билеты. Дарья, давай, на правах рекламы.
0: Смотри радио, совместно с ors.ru приглашают всех мальчишек, девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радиохит 6 по 29 мая, ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Армед». Специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер ресторан доставки японской еды «Суши-ролл».
6: Спит усталый караоке.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 25, в Ясном плюс 18, днем до плюс 23, в Кувандыке-Медногорске плюс 19, днем до плюс 24, в Оренбурге плюс 20, днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: из какой бухты вы вышли?
1: Мы?
0: Вы.
1: Из бухты под названием Горе.
0: Опять AC/DC нам пишут.
2: Опять, да. А в тот раз не угадали вообще. Как так?
0: Теперь долго не будет.
3: Мы даем шанс.
2: Опять не угадывали. Без AC/DC.
0: Ладно. Сегодня общались на тему, на что вы обращаете внимание при первом знакомстве. В первую очередь 8922-878-2929. Позвольте зачитать это поздравление от, правда, кого не знаю. Но поздравляет Леночку с юбилеем. Пусть глаза светятся от счастья, а сердце поет о любви. Так, по теме. Пока вот у меня ничего нет. Что у вас там, Дарья?
3: Ой, у меня пишет Светлана. Ну о чем же вы? Уши, ногти, крылья, лапы, главное, хвост. Вот на что надо обращать внимание при знакомстве.
1: Вы съесть планируете себе сильно?
0: Вы часто хвосты наблюдаете? Ну, если да, то я не знаю.
1: Бывает.
3: Так, а вот Ирина говорит: доброе утро, подушечки. По молодости обращала внимание на красивую, подкачанную пятую точку у парней. Сейчас все больше привлекают умные глаза.
0: Это с возрастом, наверное, приходит.
1: Ну, или да, наоборот, должен. Вот у Виталия не поймешь, он не только то ли умные глаза, то ли он страдает.
0: Второе, скорее.
1: Второе, да.
3: Давайте так. А я вот сейчас заметила, что обращаю внимание на отсутствие или присутствие кольца на безымянном пальце.
1: Да, я так.
0: Но это вы...
1: В силу личного.
0: В силу уже, да.
1: Мотивов.
0: Понятно. Обращайте внимание.
3: Да, ну, мне кажется, это очень важно.
1: Нет, там и мужчины, на которых вы смотрите, они говорят, жена, это не важно. В основном так.
0: А если не носит человек, что тоже может быть.
1: А у него след такой отпечаток. Ну, в любом случае.
3: Не, ну, главное, чтобы хотя бы предупредил, сказал, я женат, все, вопросов нет. Это красная зона. Red flag.
0: Сразу. Так, все по сообщениям?
3: По сообщениям все.
0: Да. Ну, я, конечно, не знаю, но мне, конечно, очень сегодня понравилось сообщение, абсолютно честное, где девушка написала о том, что все это показное, там, ногти, губы, прическу сделаю, духами надушусь, а характер-то у меня не очень.
3: Ну, ты прочитай, как написано.
0: Не надо, зачем? Почему? Второй раз повторять. Как? Вот. Мне вот это сообщение понравилось. Вам, я не знаю.
1: Ну,
0: хотите.
1: В целом, да. Наталья хорошая.
0: Самым, да, самым оригинальным, да, сегодня.
1: Да, я соглашусь.
0: Я просто найти его не могу, как всегда. Вот.
1: Да, я нашел.
0: Нашел.
1: Вот начали все писать внешность, но вы серьезно. Я вот сделал ногти, надушилась дорогими духами, накрасилась, волосы уложила. Ну, красотка. А человек я какашечный. Куда ваша внешность?
0: Все-таки повторил.
1: Да. Ты сам попросил.
0: Так, ну...
1: Наталье отдаем
0: кофе от Coffee Like, да? Хорошо. Так, что-то мне еще, наверное, надо прочитать, судя по Дариным глазам.
3: Да.
0: Я так понимаю, но мне все это нужно еще найти. Поэтому пока...
1: Ты можешь не терять.
0: Кто-нибудь...
1: Найти, это найти.
0: Я не могу.
1: А чем зовут-то? Теряешь это все. Но у тебя рядом всегда.
0: Да не, нашел все.
3: Телефон он выкидывает принципиально.
0: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Like. Адреса: Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо.
0: Всем спасибо за сообщение, друзья. Сегодня...
1: Да.
0: Да. Это что зазвучало сейчас?
1: Ну, мы слушали вот.
3: Да. Мод, и хчо, и Индия.
1: Хчо — это суп такой. Хчо.
0: Да. Короче говоря, всем спасибо за сообщение. Всем хорошей среды сегодня, друзья. Всем до завтра, до 7 утра.
1: Спасибо. Пока. Пинк дальше послушаем напоследок. До завтра, до 7. Пока.
3: Пока.

0: Италия. 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области 13 мая ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. По данным синоптиков, погода в регионе управляет западная периферия антициклона. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Оренбургская область вошла в перечень регионов с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Список эндемичных территорий опубликовал Роспотребнадзор. В Приволжском федеральном округе в число опасных регионов помимо Оренбуржья вошли Башкортостан, Татарстан, Мари-Эл, Удмуртия, а также Кировская, Нижегородская, Пермская, Самарская и Ульяновская области. В ведомстве напомнили, что наиболее надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Особенно это касается жителей сельской местности, дачников, туристов и всех, кто часто бывает на природе. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. А премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. В региональном парламенте подчеркнули, что такие выплаты призваны мотивировать и самих школьников, и их наставников. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: просто хорошая погода. С утра приятно выйти на улицу, добраться на работу, солнышку улыбнуться. Я вас поздравляю, вроде как так и будет. Сегодня ясно и замечательно шайнится. Будем, в общем, мы, ну, солнце, если что, по-английски. Вот, преподаватель английского меня сейчас убил, наверное. В общем, давайте убьем скуку, плохое настроение и двигаться будем вперед. Only You послушаем от Шуз, также Дэвид Гетта, Сиа и прогноз по праздникам.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А что там по событиям у нас интересным? В хорошем настроении давайте прочитаем, чем 13.

15 мая у нас запомнится. Всемирный день одуванчика. Помните, как в детстве дарили там мамам, еще кому-то, девчонкам? Давайте сегодня повторим. Мужики, далее у нас день Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. С праздником вас, 243 года. День рождения застежки-липучки. Удобная штука. Всемирный день коктейля. Давайте немножко, ну и порадуем себя в жаркую погоду. День леденцов от кашля. Штука нужная. Всемирный день канцтоваров. Раньше, мне кажется, возле многих школ был магазин канцтовар. Заходил туда и покупал ни ручки, ни карандаши, а покупал фишки всякие и так далее. День охранно-конвойных подразделений МВД. День конвоира еще он называется, с праздником. День футбольного тренера. День всемирной, причем техники для будущего. Ну, вот она тоже нас интересует. День у нас всемирное управление объектами. Тоже поздравим, кто это делает. Ну и за границей к нам пришли, например, такое событие, как День работников ночной смены. Поздравляем вас и за то, что рабочий процесс идет 24/7. Информация была предоставлена сайтом kalent.ru. Реклама.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный. Универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология. Давайте узнаем, что igneo.com нам подготовил.
2: Овен.
1: Желаемого вы сможете добиться только с наскоком, воспользовавшись силой и элементом внезапности.
2: Телец.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем его есть прямо так? Сделайте лимонад, например.
2: Близнецы.
1: Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну.
2: Рак.
1: Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным станет перестановка мебели.
2: Лев.
1: Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас, сегодня будут интересоваться исключительно вашей персоной.
2: Дева.
1: Удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурный такой, знаете, недурной, давайте.
2: Весы.
1: Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. И, соответственно, пользуйтесь данной возможностью.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно.
2: Стрелец.
1: Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить за это не больше.
2: Козерог.
1: Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют.
2: Водолей.
1: Вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
2: Рыбы.
1: Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Рон Мэй, далее Деми Ловато, также послушаем Джиган, Нилетто, Локдога и хит на все времена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет!
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: на все времена.
1: Destination Salabria, песня итальянского диджея Алекса Гудина при участии американской певицы Crystal Waters. Было это сделано в 2003 году. Машап, инструментальная часть взята из песни Run.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31. Мая 2026 года.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Урале 11 часов. Это радио Хит-клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге вынесли приговор 69-летнему местному жителю, устроившему поджог дорогостоящего автомобиля Lexus в поселке Ростоше. Как установил суд, в январе 2025 года мужчина пришел к припаркованной иномарке на улице Гребенникова, облил крышу автомобиля легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. Пожар серьезно повредил машину. Владелец автомобиля оценил ущерб по более чем 860 тысяч рублей. В итоге оренбуржца приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, ему предстоит выплатить потерпевшей не только стоимость причиненного ущерба, но и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Как пишет газета РУ, выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРОТ. Сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, поддержать рождаемость. Если закон примут, он может вступить в силу с начала следующего года. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Маршал Джефферсон. Послушаем его, а также Глюкоза, Глюкоза Ностра, Холидей Бой и Бонни М в современной интерпретации. Распутин тоже ближайшие 10 минут.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну и немного давайте ваших сообщений добавим в сегодняшнее утро. Например, у нас тут поздравляли Леночку с юбилеем, да, пусть глаза светятся от счастья, сердце поет от любви. Еще раз повторим, что это Любаня. Так что Леночку отдельно отмечаем сегодня. Еще у нас сообщение есть от Александра, да, Евгения, нет, тут Александр, да, Евгения, вот так вот написали. Поздравляем нашу любимую мамульчку. Сегодня у нее юбилей. Не сказали сколько, ну, наверное, лет 30 или 20. В общем, поздравляем мамульчку. И здорово, что вас детки синхронно поздравляют вместе еще на весь мир. Портал смотри.радио для твоих сообщений. Клава Кока далее. Покинь чат вместе с нами. Также Сабрину послушаем и Виагру.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Песня «Turn the Light Off» датского диджея и продюсера Като обрела вторую жизнь в 2025 году благодаря вирусному тренду. Ну а используется в хите вокал датского певца Джуна.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: тебя сердце тук-тук.
1: Набирает обороты, конечно же, начинает стучать быстрее за окном.
0: Конечно,
1: такая погода.
0: По ступенькам поднимался.
1: Хочется, чтобы эта погода становилась еще теплее.
0: Еще теплее. Градусов до 45, чтобы прогрелось.
1: Прогрелось все.
0: Да. Ну и давайте дальше. Вот этот градусник мы будем поднимать музыкой. Макс, удачи. Спасибо.

0: Урале полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд рассмотрит дело бывшего начальника отдела участковых ОМВД по Кваркинскому району Оренбургской области, которого обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, сотрудник полиции с апреля по август 2025 года оказывал покровительство незаконной добыче золота на территории Кваркинского района. Фигурант находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ему продлевали по ходатайству следствия. Сейчас суд готовится к назначению первого заседания. Главным переносчиком хантавируса является карликовый рисовый хомяк. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами выделений этих грызунов. А в основном они обитают в Аргентине или Чили, а российский климат для него не подходит, что существенно снижает риск появления этого вируса в нашей стране. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Вспышка смертельно опасного хантавируса тем временем зафиксирована на круизном лайнере «Хондиус». Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения. 3 человека скончались. Количество судебных споров с участием товариществ собственников жилья в России увеличилось в 6 раз за последние 5 лет, об этом сообщили «Известия». Наибольший объем формируют споры, связанные с задолженностью и расчетами, однако существенную долю стабильно составляют также корпоративные споры о легитимности управления, полномочия органов ТСЖ и ответственности по долгам. Об этом говорится в материале Комитета торгово-промышленной палаты. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами украсим этот жаркий майский день лучшей музыкой, чтобы работалось веселее. И, конечно же, у вас было куча сил. Давайте вместе с нами проработаем этот денек и сделаем среду по-настоящему яркой. Поможет нам Аймани, Баста и Дмитрий Журавлев. Впереди Жиган и Лоя и Арко и Пунктуал и Ньюэра. Далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи

0: точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А вместе с Виталием Морозовым вновь окунемся в мир кино и, конечно же, поделимся с вами тем, что можно глянуть хотя бы одним глазком. Виталий, добрый день.
2: Здравствуйте, Максим. Всем привет, друзья. Да, крайне необычное кино мы сегодня будем обсуждать. Накануне посмотрел картину «Космическая собака Лида» 2026 года. Отечественный фильм в жанре научной фантастики с категорией 16+. И, честно говоря, немножко обалдел даже от того, как вообще могут наши создатели преподнести космическую тему собачек, мальчиков, взрослеющих мальчиков, да, и так далее. В общем, проблему отцов и детей, так скажем. Это фильм Евгения Сангаджиева. Рассказывается здесь о 13-летнем Игоре. На дворе 2000 год. Он живет с мамой и отчимом. Мама уже практически на последнем сроке беременности. И речь, в общем-то, в их доме, в их квартире идет в основном только о рождении ребенка и о последующих переменах, которые последуют, ну, соответственно, вслед за этим. И, казалось бы, как будто на Игоре, в общем-то, как ему кажется, никто не обращает никакого внимания. И в довесок к этому его родной папа, он космонавт, и вот совсем скоро должен отправиться в очередной полет с космодрома Байконур. Понятно, что на день рождения мальчика он уже не успеет, и Игорь это прекрасно понимает, но отец присылает ему в подарок собачку Лиду, которая была якобы в космическом полете. С этого, кстати, начинается, вот с этого пролога фильм начинается. Лида летит в космическом корабле, и ее как будто бы засасывает в черную дыру. И потом так мельком информация до нас доходит, до зрителей, что где-то она пропадала в космических просторах, но потом каким-то необычным способом вернулась. Ну, то есть мы уже сразу понимаем, что собака явно какая-то необычная.
1: Конечно. Ну, и тут же сразу же первый ляп. Как ее могли тогда отпустить после этого всего?
2: Ну, не знаю, в общем, тут ляпы я...
1: Исследовать еще раз бы исследовать.
2: Мимо меня проходит, я больше, знаешь, по эмоциональной части картины. Ну, понятно, да. Ну, в общем-то, каким-то образом она оказывается у него в руках, и он в ночь решает сбежать. Берет деньги из дома, Игорь, я имею в виду, и бежит, ну, намеревается сбежать к отцу. Сбегает, вместе с ним увязывается собака, и тут выясняется самое интересное. Она способна вытянуть, в буквальном смысле, то есть вытянуть из Игоря его версию из будущего. То есть, и она это, в общем-то, делает. Она вот так кусает, и получается какой-то эффект такой интересный. Да, эффект, и мы видим 40-летнего Игоря.
1: Даже так, причем,
2: да, 40-летнего Игоря, причем не просто так, а то есть через трансформацию вот этой и демонстрацию всей его жизни от этого момента и до того момента, как он к этому вот взрослому к себе пришел. Угу. Причем это делается все, ну, буквально в пару секунд, но там все становится понятно. 40-летнего Игоря играет замечательный Евгений Ткачук, и я так наперед скажу, у него сразу несколько трансформаций в этом фильме, потому что это будет не одна, так скажем, вселенная, с которой бы Игорю 13-летнему придется столкнуться. То есть это мы сразу... Здесь очень классная смесь всего везде и сразу. И, наверное, эффекты бабочки. Ну, плюс еще «Назад в будущее». Короче говоря, тут отсылок к этому фильму достаточно много. Но сделано все, на самом деле, очень самобытно. То есть, ну, вот, по крайней мере, с такой версией сталкивания мультивселенных в кино я, по крайней мере, не сталкивался сам, чтобы собака из тебя вытягивала самого себя. Короче говоря, когда она вытягивает первую, так сказать, 40-летнюю версию Игоря, тот предупреждает, что через 3 дня ракета с отцом может взорваться, его нужно обязательно спасти, потому что смерть отца, она очень сильно повлияет на его жизнь, и вот он станет вот, собственно, таким, каким он его увидел уже в 40-летнем возрасте. А там зрелище, ну,
1: так,
2: такое,
1: стоп,
2: не очень вот приятное.
1: Тут уже начинаются непонятки. То есть в кадре сейчас 2 Игоря. Маленький,
2: два Игоря, маленький
1: и большой.
2: И это будет еще не единственный Игорь, там их будет несколько.
1: Просто поначалу казалось, что из маленького он просто стал большим, и что он там
2: делал.
1: Нет,
2: это версия из будущего, которая его предупреждает, в общем-то, о том, что может жизнь пойти под откос, надо отца обязательно спасти. И вот они вдвоем отправляются. Ну, не вдвоем, как вы уже понимаете, а их будет реинкарнации. Я не знаю, как это сказать. Версии из будущего, короче, достаточно много, потому что там все будет завязано на том, какие перипетии Игоря ожидают вот в этой...
1: И какая версия в данный момент будет лучше помогать?
2: И какая версия будет...
1: Стандартный прием всех компьютерных игр.
2: Все они будут
1: игр.
2: Помогать, да, но одна из них будет очень сильно мешать. Там не все так просто, на самом деле. Одному очень понравился 40-летний он, и поэтому он никак не хотел, чтобы какие-то изменения проходили. Да.
1: Чисто спуф нашего времени.
2: Зиму, его все устраивало в 40-летнем возрасте. Он еще пытался Игоря научить как раз вот тому, чему он и, собственно, научился сам на протяжении своей жизни. Короче, это самобытно, это очень необычно, это драйвово получилось. Местами, конечно, сильно перегружено, потому что, ну, я объяснил это тем, что создатели фильма сами очень сильно полюбили своих героев, а их, на самом деле, очень сложно там не полюбить в этом фильме. Все жутко обаятельные. Там очень классный актерский состав. Я вот просто назову это, кроме Евгения Ткачука, здесь Евгений Стычкин сыграл, Юлия Пересиль, Сергей Безруков, Александра Бортич. Тут просто вот мега такой классный звездный состав. И плюс сам вот этот мальчик Игорь, он сыграл актер прекрасно юный. Ему прям веришь буквально каждому слову и каждому его взгляду, очень напряженному каждый раз. Вот. И плюс ко всему, ну, перегруженность, я еще раз говорю, да, они полюбили вот героев своих и каким-то образом заставили и зрителей этих героев полюбить. Поэтому реально прощаться с ними было достаточно сложно. Вот. А так это, вот еще раз повторюсь, смесь такая, все везде и сразу, назад в будущее. Но еще плюс характерными приветами из нулевых, потому что 2000 год показывает как раз переломный такой самый момент. И миллениалы, ну, вроде бы меня, они будут в восторге от картины, потому что тут сотовые Nokia, саундтрек из песен Децла и Дельфина. Ну и все характерные приметы времени, того времени в картине присутствуют. Я, если честно, смотрел с большим удовольствием. Вот. Ну и, конечно, этот фильм не про космос, понятное дело. Это про то, как дети, во-первых, очень остро реагируют, да, на какие-то семейные... не могу сказать, что здесь проблемы, семейные перемены, да, как они взрослеют, как они общаются вообще с родителями, и нужно ли это общение, но оказывается, что очень нужно. Поэтому этот фильм лучше смотреть всей семьей, потому что потом действительно будет что обсудить и со своими детьми, потому что есть такие моменты в фильме, когда взрослые тут же, оказавшись, опять же, вот в этом времени на месте, рядом с самими, со своими молодыми родителями, когда они еще не родились, такое тоже будет в этом фильме, я просто всех секретов раскрывать не хочу, и они первым же делом будут предъявлять претензии. Ты почему мне не отбирал конфеты? Почему я ел столько сахара? То есть вот, ну, вот до таких даже бытовых каких-то мелочей все это доходило. Это на самом деле, ну, так довольно познавательно. И ты обязательно при просмотре фильма с ребенком, например, да, если даже он уже в таком возрасте, как Игорь в этом фильме, ты обязательно к нему повернешь и скажешь: «Вот! А я тебе говорил».
1: И опять будешь, ну, тем самым...
2: Тут уж решает каждый родителям. Сам за себя, да. Поэтому крайне необычно. Мне очень понравилось. «Космическая собака Лида». Вот под таким, казалось бы, довольно тривиальным все-таки названием, да, кроется, мне кажется, настоящий такой бриллиант российского кинематографа. А с категории 16+, фильм, так что смотрим, я думаю, надеюсь, с удовольствием.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits, взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Наслаждаемся моментом, друзья, и, конечно же, делаем громче, ведь мы все любим музыку. Она дает настроение, делает каждый день ярче. Если вы хотите знать, как рождаются хиты, смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете за кулисы музыки, истории, песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия – бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, и рынок «Авангард», ТК «Урал». Три. Ну и, конечно же, вместе с нами наслаждайтесь моментом и музыкой в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней. Пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается работа по ликвидации последствий происшествия, связанного с падением беспилотного летательного аппарата на жилой дом. Глава города Альберт Юмадилов провел встречу с жильцами пострадавшего здания, обсудив с ними порядок предоставления помощи и компенсации. Как сообщалось ранее, три квартиры получили наиболее серьезные повреждения, подлежат капитальному ремонту. Их жильцам уже предложено временное размещение в гостинице. По итогам обследования администрация города примет решение о выплате компенсации. Жильцам квартир, где зафиксировано повреждение окон, будет выплачено до 30 тысяч рублей на восстановительные работы. В Оренбурге суд вынес приговор 55-летнему мужчине, который торговал контрафактным алкоголем. Он незаконно купил, перевез и хранил более 500 бутылок спиртного без акцизных марок. Ущерб от его действий превысил 150 тысяч рублей. Прокуратура Центрального района Оренбурга доказала его вину по статье о нелегальном обороте алкоголя в крупном размере. Суд оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей. Автомобиль, на котором он возил контрафакт, конфисковали в пользу государства. Девятиклассники с 2028 года начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По его словам, это будет уже третий обязательный экзамен для выпускников девятых классов. Музаев подчеркнул, что введение новой аттестации обязательно обсудят с учителями, учениками и экспертами. Ведомство планирует провести апробацию и широкое общественное обсуждение, прежде чем формат окончательно утвердят, передают РИА Новости. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если вы сегодня чего-то запланировали, мы этого достигнем, добьемся и, конечно же, выполним. А чтобы перевыполнить любые задачи и дела, вам нужно одно, это уверенность в себе, которую мы действительно в вас прокачаем с помощью музыки. Леша Свик нам поможет, их трек пробудит, точно пробудит в вас яркие чувства и желания. Гости из будущего и Хундина немножечко вас отправят по мечтам, и Дисклайнс, и их No Broke Boy точно сделают вас несломляемыми.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО «Афина». Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино. Билет!
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с нашим автоэкспертом Константином Макаровым здесь в эфире «Смотри радио» обсудим свежие новости. Доброго дня!
2: Макс, привет, друзья, всем день добрый. Ну что, я сегодня пришел с хорошими новостями.
1: Круто, давай!
2: С хорошими, полезными и, главное, важными для нашего города. Дело в том, что в Орске, наконец-таки, скажу так, стартовала кампания по ямочному ремонту дорог.
1: Вот и самый лучший подарок весной.
2: Вот, да, потому что уже, честно говоря, у меня какие-то вопросы возникли. Думаю, ну обычно, как-то уже в апреле, там, когда погода прям устаканивалась, прям начинали уже выезжать, делать. До этого тоже какие-то там, значит, автомобили появлялись, спецтехника, то есть что-то ремонтировали на проспекте, какие-то небольшие ямки, ну и как-то И все заглохло.
1: Но будем честны, конечно, дождь тоже мешал в этом году.
2: Мешал, но в нашей стране дождь — это не помеха, мы все прекрасно знаем.
1: Особенно в осенний ямочный ремонт.
2: Так вот, получается, вчера буквально спецтехника зашла в Октябрьский район, где подрядчик уже приступил к фрезеровке поврежденного полотна. Да, и это я вчера уже наблюдал на проспекте Ленина в районе кинотеатра «Мир», значит, между лучом, то есть на этом участке вот сняли достаточно такой большой кусок, поэтому будьте внимательны, не гоняйте сейчас по проспекту, потому что шанс того, что вы влетите вот в какие-то такие ямы, искусственно созданные, достаточно высок.
1: Конечно.
2: Так вот, одним, значит, из первых в очереди на обновление стоит перекресток Вокзального шоссе и улицы Вокзальной, состояние которого,
1: я думаю,
2: за весну, да, уже просто стало там мега-критическим.
1: Я даже не знаю, как объезжать.
2: Потому что большое количество людей, на самом деле, и в redaktors.ru звонили по этому вопросу, и периодически видно было, что вот эти ямки подсыпали как-то там, ну, то есть не основательно заделали, а как-то подсыпали. В основном это какой-то был крупный щебень, который буквально там после небольшого дождя вымывался, выбрасывался, и в итоге ямы оставались, но еще и плюсом оставались, соответственно, камни на дороге. Будем надеяться, что его, конечно, в первую очередь сейчас сделают. Также сообщается, что план дорожных работ охватывает все ключевые магистрали города. В списке значатся улицы Васнецова, Кутузова, Гомельская, Комарова, Ужгородская, Короленко, Строителей, Путейское и Орское шоссе. Ну, по крайней мере, на этих улицах я буду надеяться, что скоро все-таки будет хорошая дорога.
1: Ждем и верим.
2: Причем, так же, как сообщается, всего на восстановление асфальта в трех районах Орска выделено более 10 миллионов рублей. Ну, а если на сумму посмотреть, то вроде как бы и немного. До этого больше выделялись. Ну ладно, в любом случае, ремонт стартовал. Будут, конечно, сейчас определенные неудобства в связи с этим, но давайте чуть-чуть потерпим, чтобы в будущем нам уже было поприятнее кататься по улицам города. Так, идем, значит, далее. Следующая новость тоже интересна. Помните, мы вам рассказывали о том, что, значит, за сообщение о пьяных водителях ГИБДД, ну, сейчас уже это ГАИ, то есть они начали платить деньги.
1: Да,
2: причем...
1: Расскажи о нетрезвом водителе.
2: Вот, да, причем такая практика была введена в 2020 году на Ямале, и после чего она начала распространяться уже и по другим регионам страны. И вот, к примеру, в Волгоградской области механизм работает с 23-го года, сейчас там вознаграждение составляет, внимание, друзья, 15 тысяч рублей.
1: За пойманного? Или просто?
2: Ну, за сообщение о пьяном водителе, соответственно, за подтвержденное сообщение.
1: Вот, я вот и спрашиваю. А то звонить-то может каждый.
2: Да, то есть в любом случае, когда вы сообщаете о пьяном водителе, инспекторы должны проверить, и, соответственно, если факт подтверждается, вам должны за это дело заплатить. Причем к началу мая поступило 167 обращений, произведено 93 выплаты на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Вот.
1: Работает, значит, получается?
2: Ну, получается, по факту работает. Но, опять же, стоит обратить внимание на то, что после того, как выплаты стали немножко поднимать, соответственно, стало больше и сообщений по этому поводу поступать. Если вы помните, мы тоже рассказывали о том, что у нас в Оренбургской области эта программа тоже работает, но сумма вознаграждение составляет порядка там 5000 рублей. Вот если мне не изменяет память, что-то 4700. Mm-hmm. У нас вот как бы несколько выплат таких было. И, может быть, если действительно повысить стоимость этого сообщения...
1: Граждане будут более сознательными.
2: Граждане будут более сознательными. То есть одно дело быть просто сознательным, бесплатно сознательным.
1: А тут замотивированными, конечно.
2: Да. Ну, а если в общем как бы итог подвести, то получается, что более 2 миллионов рублей уже ГАИ выплатила за сообщение о пьяных водителях. Так что, Макс, вот на сегодня у нас такие новости.
1: Вы же, друзья, будьте аккуратнее на дороге. Конечно же, двигайтесь по этому дню вместе с нами. Лучшей музыкой в эфире «Смотри радио».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Антошкин Алексей Геннадьевич». ОГРНИП 311-565-833-200-061.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: А уже совсем скоро самый веселый, самый яркий праздник для всех мальчишек и девчонок. И Смотри Радио совместно с Орск.ру приглашают всех поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай, Смотри Радио с 6 по 29 мая и после условного сигнала уже прозвучал, кстати. Звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы Смотри Радио и Орс.ру. Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер — предприятие «Армед». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Также наш партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Номер 21137 срочно нужно набрать, чтобы оказаться у нас в эфире и вместе с нами поиграть. Так что не стесняйся, звони, отвечай на вопросы, получай возможность выиграть. Итак, давайте знакомиться. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, алло. Ничего страшного, бывает. Давайте узнаем, кто на второй линии. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Меня зовут Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Как настроение сегодня?
2: Отлично.
1: Солнечное? Здорово. Замечательно. Ну что же, на кинопоказ, если получишь билеты, с кем пойдешь?
2: С детьми.
1: Здорово. Тогда самое время включиться и вспомнить все, что смотрела сама в детстве и со своими ребятишками. И следующий вопрос звучит следующим образом. Как зовут принцессу, потерявшую туфельку?
2: А, ну это Золушка.
1: Золушка? Конечно, это Золушка. Аплодисмент тебе. Поздравляем. Вместе с детишками отправишься.
2: Спасибо.
1: Конечно же, на сеанс. Ну и от тебя твои пожелания, кому будут этим прекрасным днем.
2: Ок, спасибо. Огромные такие розыгрыши. Очень приятно поучаствовать. Ну, всем большой привет.
1: Здорово. Отличного дня тоже желаем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой билетик. А вы с нами будьте на связи. Розыгрышей еще будет много. И, конечно же, День детства будет ярче вместе со Смотри Радио.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 31. 1 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Закрытие моста через Урь между Орском и Джанаталапом отложили. Ограничения движения, которые ранее планировали ввести с 10 по 15 мая, перенесли на неопределенный срок. Известно, что для начала на работ на объекте необходимы подготовительные работы, которые не требуют полного перекрытия движения. Точные даты закрытия моста сообщим дополнительно и заранее. При этом предварительные ограничения могут продлиться до ноября. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом, как пишет российская газета, президенту России Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, пуск прошел успешно, а задача была выполнена. Испытание также подтвердило правильность конструкторских и технологических решений. Новый комплекс создается на замену «Воеводе». До конца года первый полк с ракетами «Сармат» планирует поставить на боевое дежурство. Первый за последние 16 лет концерт рок-группы «Металлика» на Олимпийском стадионе в Афинах спровоцировал землетрясение. Об этом сообщает греческое издание «Папас Постона» со ссылкой на данные Афинского геодинамического института Национальной обсерватории. На концерте собрались рекордные для стадиона 90 тысяч фанатов группы. В момент, когда коллектив начал выступление, ученые фиксировали сейсмическую активность, так называемое концертное землетрясение. По данным ученых, подземные толчки были вызваны ритмичными танцами тысяч фанатов на стадионе. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не забывайте, друзья, вместе с нами сегодня украшать этот день и, конечно же, прокачивать ваше желание работать, трудиться и развиваться. Развиваем вас в эти желания музыкой, конечно же, улыбками в эфире. На портале смотри.радио делайте день ярче с помощью ваших пожеланий, а мы же с помощью музыки продолжим двигаться дальше к нашей цели. Поможет нам Егор Крид и Артик и Асти, братья Гримм и Деми Ловато уже далее.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе ТЭО всего за 12 500 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

вас, друзья, бешеную энергию, чтобы сегодня со всеми делами вы справлялись с легкостью и, конечно же, делали это с улыбкой на лице. Не забывайте вместе с нами подпевать, да, непременно эта среда будет продуктивной и приятной для каждого. Мы же вместе с вами также прокачаем ее музыкой, так что не сбивайтесь с волны и делайте громче, чтобы все дела ладились, будь на смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я Самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянно распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Хит, взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробно.

0: мы вместе с ангелами от Маранди здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, не забываем о ваших сообщениях, которые вы присылаете к нам через портал «Смотри.радио», где, собственно, самое время поделиться вашим настроением. Передаю привет Орск, всему хорошего настроения городу желаю. И передаю привет любимой Оле от Сергея. Послание прилетело, и Макс передает всем привет, за что спасибо. И тоже большой привет вместе с нами. Давайте тоже делиться эмоциями здесь в эфире. Не стесняйтесь сделать громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Оберник 311-565-833-2061. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске сейчас плюс 25 градусов. Вечером сегодня будет плюс 21. В Ясном плюс 24. Вечером будет плюс 20. В Ковандыке и Медногорске плюс 24. Вечером будет плюс 22. А в Оренбурге сейчас плюс 26, а вечером будет плюс 22. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлиста Фри, оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Мост через реку Орь между Орском и Джанталапом не будут закрывать. Ограничения движения, которые планировались с 10 по 15 мая, перенесено на неопределенный срок. Подготовительные работы не требуют полного перекрытия. Точные даты закрытия сообщим заранее, но ограничения могут продлиться до ноября. Автобус номер 28 изменит маршрут через звероферму. При досрочном завершении ремонта движения откроют раньше. В Оренбурге полиция задержала 24-летнего мужчину за попытку кражи заказа на 10 тысяч рублей из пункта выдачи. Во время обыска в его квартире на улице Енисейской обнаружили наркотики и сильнодействующие препараты. Его 27-летняя сожительница заявила, что наркотики предназначались для личного употребления, а сильнодействующие препараты планировалось распространять через закладки. Позже изъяли посылку с 300 капсулами сильнодействующего вещества, масса боли 113 граммов. Возбуждено уголовное дела о мошенничестве, незаконном хранении наркотиков и попытке сбыта сильнодействующих веществ. Расследование завершено, дело передано в суд. В доме назвали максимальный размер оплаты больничного в день. В этом году он составит около 7 тысяч рублей. Размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать не меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: А чтобы все успевать и, конечно же, быть в тонусе вместе с нами, давайте, друзья, делать яркую музыкальную разминку, которая сделает ваш день активнее. Конечно же, вместе двигаться веселее под лучшие ритмы здесь в эфире «Смотри радио». Так что танцуем, улыбаемся, наслаждаемся моментом. А поможет нам группа «Краски», будет Анастасия Димбилан и дальше Сербиан Карпентер. Так что ловите игру.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту среду, 13 мая, Всемирный день одуванчика. Если за окном растет, обязательно его поздравьте. Также день Черноморского флота ВМФ Российской Федерации с праздником. День рождения застежки липучки сегодня. Всемирный день коктейлей. Еще день леденцов от кашля. И Всемирный день констоваров. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. Именины у Максима, Никиты, Василия, Игната, Якова, Ефрема и Климента. Ну, а что вы будете отмечать и кого хотите поздравить, рассказывайте нам на портале smotri.radio.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Алок, Иллениум и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Тедди Суимс и его Mr. Know It All. Лидером нашего хит-парада была Биар Вульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Феникс.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь билетами в кино скорее билет.
5: Билет!
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вернулся в танцы вместе с Феликсом Джином и Cascade. Boy, you told me в эфире. Мы же вместе с вами закруживаем в наш микс все, что нужно для того, чтобы вам работалось веселее, чтобы вы вместе с нами наслаждались моментом. И, конечно же, не забываем о том, чтобы вы точно были в тонусе и еще подбодрить окружающих. А как иначе, они тоже вас заряжают. Так что коллегам, родным и близким всем передаем свои эмоции и делаем это активно на нашем портале смотри.радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Полгник 311-560. 5-833-200-061.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: наслаждение от весенних моментов. И, конечно же, украшаем весну теплом. Хоть нам с этим сегодня очень сильно помогает погода, но мы все-таки сами тоже готовы и всегда можем добавить тепла в окружающий мир. Вашим же теплом уже готов поделиться я. Через портал смотри.радио к нам прилетали ваши сообщения. Будем их зачитывать. Приветствую Радиохит. Привет всем и хорошего настроения. Передаю всему городу Орску. От Анжелы сообщение прилетело. Также Игорек передает привет городу Оренбургу. Желает всем яркой среды. Собственно, такой мы ее и сделаем с помощью музыки здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: 24 с плюсом в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет плюс 20 градусов, а в Ясном сейчас плюс 23. Вечером обещают нам также плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 градуса. Вечером будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 25. Вечером будет плюс 22. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске начался ямочный ремонт дорог, который охватит Октябрьский район и ряд улиц и переулков. Работы, которые начались с фрезеровки поврежденных участков, продлятся до 1 июня. Список проблемных зон составлен с учетом обращений жителей и приоритетом для дорог с интенсивным движением, а также участков у школ и больниц. На ремонт в трех районах выделено более 10 миллионов рублей. За ходом работ будет установлен максимальный контроль. С 22 мая до Севастополя из Оренбурга можно будет доехать на поезде без пересадок. Отправление из Оренбурга в 12:30 каждую пятницу. Прибытие в Симферополь в 18:25 в воскресенье. Прицепные вагоны из Оренбурга будут в Самаре присоединяться к поезду «Таврия». Следующим маршрутом Челябинск-Севастополь. Поездки в Крым прямым поездом будут доступны для оренбуржцев с 22 мая до середины октября. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление, повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы поможет среднеземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба на пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Учимся по сегодняшнему дню вместе с вами в едином ритме. Не забываем, что и на вечер силы-то нужно оставить. До него, кстати, осталось рукой подать. 16 часов и 5 минут уже натикало. Так что давайте там дорабатывайте. Все без исключения выполняйте, чтобы потом ничего не отвлекало. Насладиться вечером, тем более таким майским и жарким. Мы же сделаем и этот часок жарче, поможет музыка.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: забываем, друзья, о том, что вместе веселее. Если вы еще не запланировали встречу на этот прекрасный вечер, хотя бы с кем-то из ваших коллег, то, собственно, самое время ему об этом предложить. Но, конечно же, любые возможные встречи будут, кстати, тем более в среду, когда многие считают ее маленькой пятницей. Вместе с вами сделаем этот вечер больше, громче и веселее. Главное, чтобы вы доработали до конца рабочего дня с улыбкой на лице. И чтобы именно так и было, мы здесь стараемся тоже изо всех сил. Подключаем лучшую музыку, так что громче звук делайте.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ – 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте – от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: Добавляем вам ваш день, все самое лучшее из мира музыки, чтобы точно все получалось, а вы радуете нас своими пожеланиями и приветами. Поздравляем Леночку с юбилеем, пусть глаза светятся от счастья, сердце поет от любви. Присоединяемся к поздравлениям. Всем привет и хорошего дня, без подписи сообщение прилетело. И всем привет, передает Светланка, желает отличного настроения всем. Еще привет из города Семи Ветров, всем солнечного настроения, за это тоже большой привет. И, конечно же, ваше сообщение присылайте скорее, радуйте окружающих вашими мыслями. Ну а мы добавим еще больше музыки, чтобы думалось веселее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.

0: Италия. 17 часов. Это радио. Глава. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге 19-летнего арчанина приговорили к 4 годам колонии общего режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Его признали виновным в половом сношении, развратных действий без насилия в отношении лиц младше 16 лет, а также в создании порнографических материалов с их участием. С осужденного взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Патриарх Кирилл посетит Оренбург в мае. Он осветит храм Пименно-Угрешского, высота которого 45 метров, а вместимость 2000 человек, и закладной камень храма Преображения Господня, который был заложен в 1746 году. В Оренбургской епархии уже ведется активная подготовка к приезду патриарха. Вопросы завершения строительства и благоустройства храмовых комплексов обсуждались на заседании попечительского совета с участием митрополита Оренбургского и Сарактажского Петра. Мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Переходишь по ней, забирают доступ к госуслугам. Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф, постановление о назначении административного наказания. В документе должны стоять подпись главного госинспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в вечер этой среды, друзья. Вместе с вами сделаем так, чтобы вы насладились каждой секундой этого прекрасного времени суток. И, конечно же, музыка поможет, и мы вместе с вами тоже готовы и танцевать, и путешествовать, и, конечно же, встречаться с любимыми. Так что делайте звук громче и не сбивайтесь с волны.
2: Смотри.

0: 19 в Орске.
1: На календаре 13 мая, и в эту среду отмечаем День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, Всемирный день коктейлей, также день рождения застежки-липучки, Всемирный день одуванчика, еще день леденцов от кашля сегодня и Всемирный день канцтоваров. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Максима, Никиты, Василия, Игната, Якова, Ефрема и Климента сегодня именины. Ну а что вы будете праздновать этим вечером, рассказывайте нам через портал smotri.radio, мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный.

0: Вкусные знания.
1: Заглядывайте к нам на «Вкусный огонек», друзья. Здесь в эфире «Смотри радио». По будням мы вместе с вами погружаемся в историю интересных моментов, связанных с нашим родным краем и городом Орском. И, конечно же, вы тоже можете в этом поучаствовать и получить еще и вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Так что номер 21137 набирайте, чтобы с нами поучаствовать, пообщаться и, конечно же, получить возможность добавить в свой вечер чего-нибудь вкусненькое. Ну и, конечно же, уже много чего узнали и о чем рассказали вам. Так что давайте вы тоже попытайтесь, возможно, узнать что-то новое для себя, возможно, а всем показать, как вы хорошо знаете историю любимого края и города Орска, собственно. А мы же будем уже общаться с тем, кто к нам дозвонился. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Виталий.
1: Очень приятно, Виталий. Радиоприемник, убавляй там, чтобы мы друг друга не перекрикивали. Ну и, конечно же, рассказывай, как твой день сегодня прошел.
2: Да вполне обычный рабочий день.
1: Здорово. Как планируешь вечер проводить?
2: Планирую сейчас пойду с сыном в парикмахерскую.
1: Здорово. Но перед этим нужно что-нибудь вкусненькое, да, заполучить. И готов отвечать, если на вопрос, я готов задавать его.
2: Давайте.
1: Смотри, Орск у нас уникальный город, это естественно. Он входит в десятку рейтинга, но вот какого рейтинга? Итак, вариант А – десятка самых стремительно развивающихся городов России. Вариант Б – десятка стремительно сокращающего населения города России. Или вариант В – десятка самых крупных городов России по площади. Какой вариант ответа ты считаешь верный?
2: Самый крупный, думаю.
1: Вариант А, Б или В?
2: В.
1: Здорово, конечно же. Общая площадь города составляет 621,33 квадратных километра. Поэтому показатель Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью и занимает первое место по площади среди городов, которые не являются оригинальным центром. Отлично, получаешь ты вкусный бокс от нашего партнера. От тебя ждем твоих вечерних пожеланий и приветов.
2: Всем хорошего вечера. Хорошей короткой недели.
1: Здорово. От нас тоже большой привет. На линии оставайтесь, расскажу, как заберешь свой подарок. А я напомню, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы всегда можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного края. Мы же продолжим этот вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
8: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ваши вечерние пожелания и желания с удовольствием озвучим здесь, в эфире «Смотри радио», портал «Смотри.радио». Открываем, туда пишем, во-первых, как прошел ваш денек и какие планы на вечер среды. Мы же эти планы поможем реализовать вам и передадим еще ваше сообщение. Передаю привет своей коллеге Татьяне, скоро домой. Кто написал, непонятно. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья, хотим знать своих героев. И, конечно же, делайте громче, ведь впереди «Лимб Бизкит», и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 24, ночью будет плюс 14 градусов, завтра днем плюс 26, в Ясном плюс 22 градуса, этой ночью ожидается плюс 13, завтра днем будет плюс 15 градусов, в Кувандыке и Медногорск сейчас плюс 23 градуса, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 22, в Оренбурге в эту самую минуту плюс 24. Ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохи.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Запомните, друзья, лучший вечер – это вечер в уютной компании и под самую лучшую музыку, конечно же. Эта компания будет намного веселее, и, собственно, компанию вам составит она, Настя Центр. Здесь в эфире «Смотри радио». Настенька, привет, привет.
1: Привет, всем привет, всем здравствуйте. Половина рабочей недели уже позади, осталось совсем чуть-чуть.
0: Но на этой неделе это не половина.
1: Ну да, кстати.
0: Это большая часть, тут совсем ничего не осталось.
1: Все равно. Осталось чуточку поднажать, уже там и выходные скоро будут. Но сегодня вечером тоже будем отдыхать,
0: конечно,
1: веселиться, слушать музыку и пишите как больше...
0: Большие приветы.
1: Не, как можно больше сообщений, я хотела
0: сказать. И большие приветы тоже.
1: И большие приветы.
0: И пожелания.
1: И пожелания.
0: Здорово.
1: Да, пишите все, будем ждать.
0: Наслаждайтесь моментом. Настя Центр вам точно с этим поможет. Я желаю вам хорошего настроения. И скоро услышимся. Пока-пока.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении арчанина, который изощренно избил свою сожительницу. В ходе ссоры он ее душил, бил кулаком по голове, угрожал ножом. В этот же день он сбил ее металлическим чайником по лицу, голове и другим частям тела. У женщины диагностировали закрытый перелом скуловой кости, а также множественные гематомы. Мужчину обвиняют по двум статьям. Это 119 УК РФ «Угроза убийства» и пункт З части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета как оружие». Первая статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, вторая – до 5 лет. Судебное заседание состоится 18 мая в Ленинском районном суде города Орска. Дзержинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск родственников погибшего в ДТП о компенсации морального вреда. Авария произошла в ноябре 2024 года по вине пьяного водителя, лишенного прав. Он врезался в троллейбус, что привело к гибели родственника истцов. Суд, учтя раскаяние виновника и частичную компенсацию расходов на погребение, это 100 тысяч рублей, постановил выплатить каждому истцу еще по 500 тысяч рублей. В Дагестане утвердили главу правительства региона, им назначен Магомед Рамазанов. Новому главе кабинета министров получено предоставить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

Друзья, всем огромнейший привет! На связи сегодня с тобой вечером Настя Центр, и мы встречаем вечер с размахом, конечно же, ведь, ну, соглашусь с вами со всеми, что устали мы, да, даже за эти пару рабочих дней. Да и вообще, знаете, после выходных выходить как-то сложно, поэтому, ну, как никогда буду вас поддерживать, дарить вам позитив, море хорошей музыки и яркого настроения. Так что ты подключайся к нам в эфир Радио Хит, делай громкость на максимум, ну, а мы сделаем все остальное за тебя. Удачи!

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вообще на самом-то деле музыка сильная и серьезная вещь. Вот с помощью нее можно немного расслабиться, выдохнуть, вспомнить что-то, ну, может быть, самое интересное в жизни, естественно. Ведь музыка — это, знаете, та вещь, которая в себя воспоминания впитывает. Можно включить ее и поностальгировать о прошлом или, быть может, воссоздать новые воспоминания под определенные новые композиции. Ну и плюс люди, которые эту музыку создают, они также вкладывают немало своих эмоций туда, чтобы мы при прослушивании могли ощутить все то, что нам так хотел передать исполнитель и тот, кто написал эти замечательные треки. Так что давайте-ка будем проникаться в них, слушать, наслаждаться, и делать это будем очень долго в течение всего этого нашего совместного вечера, ведь времени предостаточно, так что тебе предлагаю сделать громче и насладиться уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей – в общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мы продолжаем зачитывать ваши сообщения, да и в целом делиться эмоциями друг с другом. И здесь нам передают привет, а точнее своей коллеге Татьяне, и пишут, что скоро домой. Ну, слушайте, время-то уже такое, что думаю, что давным-давно вы все дома, отдыхаете, наслаждаетесь моментом. Кто-то сейчас за вкусным ужином со своей семьей, и, может быть, просто сейчас вы пришли домой, решили, чтобы вас никто не трогал, решили абстрагироваться, просто легли на диван и лежите в тишине. Но очень надеюсь, что ваше желание исполнилось, и никто из домочадцев не бегает и не разговаривает громким голосом, что-то там шумит, кричит и разбрасывает. Ну, в общем, надеюсь, что все ваши мечты и желания исполняются, так что давайте продолжать в том же духе. Пусть все у вас будет замечательно. Самое главное, что всегда и везде рядом с вами музыка от Радио Хит присутствует. Так что делайте громче и оставайтесь на нашей драгоценной волне.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая 7 нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас спешу рассказать как можно скорее о погоде. В Орске плюс 24, ночью плюс 14. В Оренбурге плюс 23, ночью плюс 15. В Ясном плюс 22 градуса, ночью плюс 15. В Кондыке и Медногорске плюс 22, ночью плюс 11. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге 19-летнего арчанина приговорили к 4 годам колонии общего режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Его признали виновным в половом сношении, развратных действий без насилия в отношении лиц младше 16 лет, а также в создании порнографических материалов с их участием. С осужденного взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Патриарх Кирилл посетит Оренбург в мае. Он осветит храм Пименно-Угрешского, высота которого 45 метров, а вместимость 2000 человек, и закладной камень храма Преображения Господня, который был заложен в 1746 году. В Оренбургской епархии уже ведется активная подготовка к приезду патриарха. Вопросы завершения строительства и благоустройства храмовых комплексов обсуждались на заседании попечительского совета с участием митрополита Оренбургского и Сарактажского Петра. Мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства, предлагая оплатить взыскание со скидкой по ссылке. Переходишь по ней, забирают доступ к госуслугам. Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен штраф, постановление о назначении административного наказания. В документе должны стоять подпись главного госинспектора региона или его заместителя, а также печать территориального органа Росреестра. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: так живешь и не замечаешь, как быстро встречи со своими подругами превращаются в встречи маминых подруг. Да, вы уже не сидите и не рассказываете, какие у вас отношения с молодым человеком. Вы уже сидите и обсуждаете, кому, какому врачу записаться, что заплатить за это нужно и вообще, какие дорогие продукты сейчас и все остальное. Ну, в общем, друзья, время, конечно, идет вперед. Мы тоже не стоим на месте, двигаемся, растем, учимся чему-то новому, но музыка все равно остается с нами всегда и везде. Ну и, естественно, дарит нам только самые лучшие положительные эмоции.
1: Смотри. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All. А лидером нашего хит-парада была Беарвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
3: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В

0: для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси?

0: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуды и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонек 311-560. 5, 830.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что же, а теперь самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды для нас на будущий день, а именно на 14 мая.
2: Овен.
1: Вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
2: Телец.
1: Завтра терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
2: Близнецы.
1: Не используйте повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
2: Рак.
1: Вас ждет очень напряженный день, вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.
2: Лев.
1: Чем меньше народу будет наблюдать завтра за вашей деятельностью, тем успешнее она будет. Какая разница, как вы что-то делаете, главное все-таки результат.
2: Дева.
1: Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитя, который живет внутри вас самого.
2: Весы.
1: Вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
2: Скорпион.
1: Эгоизм вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
2: Стрелец.
1: День может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы можете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них завтра может сложиться неверное о вас представление.
2: Козерог.
1: Не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний. В противном случае они вас сосвету сживут.
2: Водолей.
1: Ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
2: Рыбы.
1: День может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше этого делать со стороны. Всем знаков зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Обновленный Harrell Jorion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проектным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Harrell Jorion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автосад». Дилерский центр Harrell City. Автосалон 2000. На Монтажников 16-4. Телефон 37-37-05. Код города 35-32.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 миллилитров 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ваш

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 000.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск». Проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
0: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки Большая стирка 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении арчанина, который изощренно избил свою сожительницу. В ходе ссоры он ее душил, бил кулаком по голове, угрожал ножом. В этот же день он сбил ее металлическим чайником по лицу, голове и другим частям тела. У женщины диагностировали закрытый перелом скуловой кости, а также множественные гематомы. Мужчину обвиняют по двум статьям. Это 119 УК РФ «Угроза убийства» и пункт З части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» с применением предмета как оружие. Первая статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, вторая – до 5 лет. Судебное заседание состоится 18 мая в Ленинском районном суде города Орска. Дзержинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск родственников погибшего в ДТП о компенсации морального вреда. Авария произошла в ноябре 2024 года по вине пьяного водителя, лишенного прав. Он врезался в троллейбус, что привело к гибели родственника истцов. Суд, учтя раскаяние виновника и частичную компенсацию расходов на погребение, это 100 тысяч рублей, постановил выплатить каждому истцу еще по 500 тысяч рублей. В Дагестане утвердили главу правительства региона, им назначен Магомед Рамазанов. Новому главе кабинета министров получено предоставить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Сегодня Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

добрейшего вечера и приятного настроения желаю всем нашим слушателям. Мы вновь встречаем новый час, естественно, с размахом. Ну, а иначе мы и не можем. Так что подключайся уже сейчас, ну и рассказывай, чем займешься уже этим вечером. Быть может, ты устал от сложной работы и хочешь сегодня провести в тишине этот вечер, ну, чтобы тебя никто не трогал, из домочадцев никто не шумел. Ну, а быть может, наоборот, ты очень ждешь шумной компании, но самое главное, что музыка от Радио Хит поможет тебе всегда и при любых обстоятельствах.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-10-25. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-10-25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы.

0: Школа «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.ру.

0: день детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, самое время дозвониться до нас. 21-103-7, код города 3537. Конечно, для того, чтобы уже ответить на наши вопросы, а точнее на один вопрос, и выиграть два билета на закрытый кинопоказ, посвященный Дню детства. Ну, естественно, у нас уже есть звонки, сейчас будем знакомиться. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Евгений, подскажите, с кем пошли бы на кинопоказ, если бы выиграли?
2: С семьей.
1: Так, замечательно. Дружная семья у вас. Сколько там у вас детишек имеется?
2: Ну, один.
1: Один, ну вот, хорошо. С ним можно пойти, это здорово, замечательно. Ну, смотрите-ка, я задам вам здесь один вопрос. Он будет без варианта ответов, потому что многие, когда я вопрос зачитываю, говорят, а варианты ответы будут? Ответов, я говорю, нет, не будут. Так что придется здесь думать самим. Но здесь вопрос касается мультфильмов, конечно же. Поэтому, если вы готовы, могу задать вам вопрос.
2: Да, давайте.
1: Итак, как звали домовенка из мультфильма советского?
2: Кузя.
1: Еще раз?
2: Кузя.
1: Кузя, ну конечно, это верный ответ, вы молодец. Здесь вот, знаете, сразу мы вам аплодисменты дарим. Так что вот, пожалуйста, вам в студию.
2: Вот только ребенок на домовенок Кузя, вторая часть, ходил в кино.
1: Ой, здорово. Ну и как вам, понравилось?
2: Нет, ребенок со школы ходил, мы вторую часть еще не видели. Первая часть, прикольный, красивый, пересняли старый мультик. А вторую часть еще не видели.
1: Так, ну хорошо, это значит повод посмотреть. Видите, еще и вопрос вам про Кузю попался. Да. Ну давайте привет родным и близким в честь выигрыша.
2: Ну, привет жене, ребенку, всем друзьям, которые меня узнали. Всему Радио Хит.
1: Благодарю вас, очень приятно. Евгений, вы, пожалуйста, трубочку не кладите, я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать.
2: Хорошо.
1: Все, ожидайте тогда, друзья. Ну, а я вам напоминаю, что у нас здесь закрытый кинопоказ ко Дню детства от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио. Радио Хит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Мы погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер, предприятие «Армед». Социальный партнер, империя яблок, магазин фирменной техники. И, а также еще один вкусный партнер, ресторан доставки японской еды, суши, роллов, друзья. Ну, естественно, мы с вами продолжаем слушать хорошую музыку, наслаждаться моментом. Ну и розыгрыш, как вы поняли, будут каждый день до 29 мая. Утром, днем и вечером будем дарить вам позитив, подарки и самые приятные эмоции уже в эфире Радио Хит, как я сказала. Ну а пока множество треков, так что прибавляй, пусть меня все услышат.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Куда идем, где что мы? Это не секрет. Выигрывай же не томи. В кино скорее билет.
10: Билет?
9: Да, билет.
4: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, самое время для того, чтобы зачитать ваше сообщение «С днем рождения, мамочку Галочку». Вот такое сообщение прилетело к нам сюда. Ну, мамочку Галочку мы поздравляем. Желаем крепкого здоровья, всего самого прекрасного и будьте счастливы. Это, конечно, все самое вот такое правильное, да. Также всем привет, Сергей Иванович нам передает. И спокойной ночи. Ну, естественно, это Камчатка уже, так что спасибо вам большое, Сергей Иванович. У вас там, наверное, уже утро скоро, но, в общем, мы вам все равно желаем доброго времени суток. Всем привет! В первую очередь смотрю, чтобы у мужчины маникюр был не лучше моего и отсутствовали белые кроссовки. Для меня это признак слишком холеного мужчины. Мы любим вас неидеальными. Слушайте, интересное, конечно, сообщение вы нам написали. Действительно так, мужчина, когда идеален, ну, тут, наверное, даже есть какой-то подвох. Да и вообще, мужчины, это, конечно, не в обиду вам, вы меня простите заранее, но всегда есть такая фраза, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Ну, конечно, это все шутки, естественно, это все смеха. Ни в коем случае не хочется вас обидеть. Вы у нас прекрасные. Да и вообще, знаете, без вас, мужчины, что бы мы делали женщины? Да и наоборот. Так что спасибо, что вы у нас есть. Но, естественно, не идеальными мы вас действительно любим. Да и вообще, знаете, любовь такая вещь, что можно полюбить не идеального человека. Самое главное, чтобы вам было хорошо вместе. И эти все вот моменты, все эти нюансы, которые, казалось бы, других не устраивают, устраивали вашу вторую половинку. Ну, а белые кроссовки, я думаю, здесь только потому, что их потом натирать тяжело. Ну, все-таки вам же придется своего мужчину обслуживать, друзья. Да, вот и кроссовки ему белые чистить каждый раз. Ну, в общем, здесь дело за вами, конечно.
1: Смотри, смотри.
2: Радио.
3: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше небезопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-2061.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас в городе Орске плюс 20, ночью плюс 14, в Оренбурге плюс 20, ночью плюс 15, в Ясном плюс 17, ночью до плюс 15 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 11. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, Ри, оптовая база.
10: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Ну что, вновь с тобой приветствуюсь я, Настя Центр. Сегодняшний вечер мы проводим здесь, в эфире радио «Хит Ярко», да и вообще вспоминаем о том, что у нас уже и рабочая неделя-то совсем скоро закончится. Два рабочих дня осталось впереди, так что я, знаете, вселяю вам побольше сил, побольше яркого настроения. Пусть рабочие дни пробегут быстро, выходные замедлятся, чтобы вы действительно успели отдохнуть. Ну и, естественно, желаю вам продуктивности, все у вас будет прекрасно и хорошо. Тем более, что каждый день буду проводить с вами и дарить вам массу приятного настроения.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ.

0: еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что же подготовили звезды для нас на завтра, а именно на 14 мая.
2: Овен.
1: Вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет.
2: Телец.
1: Терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
2: Близнецы.
1: Не используйте повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
2: Рак.
1: Вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.
2: Лев.
1: Чем меньше народу будет наблюдать завтра за вашей деятельностью, тем успешней она будет. Какая разница, как вы что-то делаете? Главное, все-таки результат.
2: Дева.
1: Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитя, который живет внутри вас самого.
2: Весы.
1: Вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку. Словом, улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.
2: Скорпион.
1: Эгоизм вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
2: Стрелец.
1: День может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти и у друзей, или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми, у них завтра может сложиться неверное о вас представление.
2: Козерог.
1: Не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае они вас сосвету сживут.
2: Водолей.
1: Ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя если оглянуться назад, никаких предпосылок к этому не видно. Чтобы не сесть в лужу, активно пользуйтесь языком рук, ног и других частей тела.
2: Рыбы.
1: День может быть расценен неожиданными событиями и ваши на них нестандартные реакции. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
4: Гороскоп. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывает же нет, Томи. В кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Еще один новый час пролетел незаметно. Ну, конечно, в хорошей компании всегда время летит, и даже оглянуться не успеешь. Это вот, знаете, как посиделки с друзьями. Обычно собираетесь пораньше, да, вот с прошлой посиделки планируете. Так, в следующий раз соберемся, не знаю, там, в 3 часа дня, чтобы мы могли разойтись пораньше и могли точно наговориться обо всем. Вот скажу вам честно, на своем личном примере так не работает, друзья. Если вы собираетесь раньше, вы все равно не успеваете наговориться. Ну и, в общем-то, здесь также в эфире Радио Хит. Мы вроде бы стараемся с вами как можно раньше собраться, как можно раньше начать общение, но все равно времени как будто бы недостаточно нам. Но мы все-таки постараемся успеть до конца следующего часа, до ухода домой моего, поделиться как можно больше настроением здесь и написать побольше весточек. Так что дело за вами.
1: Смотреть,

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Залог здоровья, чистота. Порядок в доме, красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 19, ночью ожидается плюс 14, в городе Оренбурге плюс 20, ночью плюс 15. В Ясном сейчас плюс 16 градусов, ночью ожидается плюс 15. А вот в Кувандыке и Медногорске в данную минуту плюс 17, а ночью до плюс 11 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Всем добрейшего вечера, хорошего настроения, ярких эмоций. С тобой по-прежнему на связи я, Настя Центр. Буду дарить еще больше позитива, еще больше треков и приятного настроения, ведь у нас это остался заключительный час, и я хочу вас целиком и полностью подготовить к завтрашнему рабочему дню. Ну, скажем так, убрать все проблемы, все сложности, все плохие мысли и оставить в голове только хорошие, чтобы, в общем-то, вы со спокойной душой могли отправиться на свой законный отдых, а завтра встать с новыми силами и с новым настроением. Так что подключаемся, делаем громче и вперед.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30-46-78, код 3537. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, хорошее настроение – это, конечно, самое главное. Именно вот хорошее настроение и влияет на наш рабочий день, да и вообще на день в целом. Ну, как вы встанете, с какой ноги, будут решать, конечно, звезды, скорее всего. Хотя, не знаю, главное – верить в себя, в свои силы и двигаться только вперед, несмотря ни на что. Поэтому завтра утром, когда вы проснетесь на работу, вы, главное, встаньте, потянитесь, улыбнитесь и знаете, что мы сделали все возможное для того, чтобы ваш день был ярким и позитивным. И пусть все невзгоды обходят вас стороной. Я в это верю, а самое главное, вы тоже должны в это верить, что все пройдет замечательно и весь день пройдет только с улыбкой на лице исключительно. Ну, а музыка от Радио Хит в этом поможет, будет дарить тебе также море приятного настроения, ну и подвигаться под нее тоже можно, согреться этим вечером тем более.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио. Все, ладно.

0: мама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat. Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, вот и вечер подошел к своему завершению. Естественно, мы надолго не прощаемся. Мы вас оставляем только с жаркими треками. Здесь еще у нас появится немного информации о погоде на эту ночь. Ну и приветик, вот еще один прилетел. Передай привет моей мамочке и моему папуле. Вот такая весточка к нам пришла. Ну все, все передали, все зачитали. Теперь еще, как я уже сказала, информация о погоде. И отправляемся на свой законный отдых. Так что оставайся еще с нами и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 19, ночью плюс 14, в Оренбурге плюс 20, ночью плюс 15 градусов. В городе Ясном сейчас плюс 16, ночью до плюс 15, в Кондыке и Медногорске плюс 17, ночью плюс 11. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио Хит. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио Хит. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились